игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские области. Переменная облачность. В отдельных районах туман. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, витебские 13-15 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 3-8, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 24-29 градусов тепла. По западу плюс 17-23. В Витебске ожидается плюс 27-29. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области. Переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Местами грозы. В отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 3-8. Порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 24-29 градусов тепла. По западу плюс 17-23. В Витебске ожидается плюс 27-29. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 3-8, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 24-29 градусов тепла. По западу плюс 17-23. В Витебске ожидается плюс 27-29. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области. Переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди. Местами грозы. В отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 3-8. Порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 24-29 градусов тепла. По западу плюс 17-23. В Витебске ожидается плюс 27-29. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 3-8, порывы до 14 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 24-29 градусов тепла, по западу плюс 17-23, в Витебске ожидается плюс 27-29. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро

0: чемпионы.
1: Реклама.
2: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
3: Привет, это Ваня Дмитриенко. Ты слышишь мою песню на радио Витебска.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Национальная академия наук Беларуси, Минский городской клинический онкологический центр и пекинская компания по медицинским технологиям GoBroad подписали соглашение о сотрудничестве и партнерстве. Об этом сообщает Белт со ссылкой на пресс-службу Национальной академии наук. Подписи по документам поставили первые зампредседателя президиума НАН Виталий Залесский, главный врач учреждения здравоохранения Виктор Кондратович и вице-президент компании Нэнгао. Как подчеркнул Залесский, соглашение открывает новые горизонты для развития медицины и науки, закладывая прочный фундамент для плодотворного и долгосрочного сотрудничества. Особое внимание в рамках взаимодействия планируется уделить повышению качества оказываемой медицинской помощи. К событиям в мире. Россия готова оказывать содействие политико-дипломатическому регулированию конфликта между США, Израилем и Ираном. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности ООН по Ближнему Востоку, сообщает ТАСС. Призываем стороны отказаться от языка угроз и повышения ставок и немедленно вернуться на путь политико-дипломатического регулирования в целях выхода на устойчивое и долгосрочное решение, сказал Небензя. Российская Федерация готова оказывать необходимое содействие такой работе. Великобритания разрешила импорт дизельного топлива и авиационного керосина, которые были произведены из российской нефти в третьих странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лицензию, распространенную Министерством по делам бизнеса и торговли Соединенного Королевства. Исключение санкционных правил вступит в силу уже сегодня. Лицензия имеет бессрочный характер, но подлежит периодическому пересмотру. Как сообщалось ранее, цены на бензин в Британии достигли рекордного уровня с начала конфликта на Ближнем Востоке. Картина русского живописца Алексея Саврасова «Летний пейзаж» стала главным лотом на аукционе в Москве, уйдя с молотка за 29 миллионов рублей. Общие продажи торгов, посвященных живописи, графике и декоративно-прикладному искусству, превысили 40 миллионов рублей. Об этом сообщает «Мир-24». Картина относится к позднему периоду творчества мастера, когда у него были проблемы со зрением и не хватало средств на профессиональные материалы. Тогда он намеренно работал в небрежной манере. Отмечается, что значимости работ известных русских художников на открытом рынке немного, поэтому интерес к появляющимся полотнам высокого уровня очень велик. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На сегодня синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В утренние часы в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-29, по западу до плюс 23. В Витебске будет плюс 27-29. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разговоре.

0: Доброе бодрое утро всем, кто уже на волне радио Витебск. Здравствуйте, мы вас категорически приветствуем. Начинаем новое утро, новый рабочий день. И знаете, все немножко новее, потому что правильно, вчерашний день никто не сможет повторить, а сегодняшний еще и приукрасить.
1: А мне кажется, тебе стоит начинать говорить о том, что ты, по крайней мере, начинаешь рабочую неделю. Вот да. Почему, чтобы люди тебе позавидовали. Тоже дело такое хорошее и интересное. Но, ребят, действительно, вчерашний день мы не повторим, а вот сделать новый день гораздо лучше, чем был прежний. Это мы, пожалуйста, это мы можем.
0: А я как в одной из стран перешел на трехдневку,
1: знаешь? Зависть.
0: Нет, тем не менее, такое не повторится больше в ближайшее время, так точно. Уж, надеюсь, друзья,
1: этот момент я вырежу.
0: Да, хорошо. Будешь периодически напоминать, да, когда не будет получаться.
1: Конечно.
0: А ты говорил, между прочим. В общем-то, друзья, разговаривать мы с вами будем на протяжении 4 часов с 7 до 11. Раз будет шоу в деле, у микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева.
2: Разбудит шоу на радио Витебск. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе 77, корпус 2.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно попробовать.

0: metalpotential.by.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Гороскоп.
1: А я не знаю, мне кажется, в среду гороскоп плохим быть не может, потому что в целом сегодня мы, друзья, с вами перешагиваем рубеж между началом рабочей недели и его финалом, а когда мы думаем уже о пятнице и выходных, в целом все идет как по маслу.
2: Какие тут гороскопы могут быть? Единственное, что скажем для всех 12 знаков, вот, например, все хорошо будет, вот, можем еще что-нибудь.
1: Ну, все будет хорошо,
2: сказать.
1: Говорят, что день сегодня удивлять будет, вот кого конкретно не могу сказать, но в общем гороскопе именно так и сказано, что утро, как всегда, а вот дальше какие-то сюрпризы.
2: Ну, конечно, без сюрпризов никуда. Поэтому давайте разбираться, какие могут быть сюрпризы для каждого из 12 представителей этих самых знаков. Поэтому погнали, полетели, Овны начинают. Сегодня Овнов бытовуха будет доводить до безумия. От злости заскрипят челюсти. Постарайтесь держать себя в руках, не обрушивать негатив на близких и любимых вам людей.
1: Тельцы же смогут начать все с чистого листа, подвернуться какие-то возможности стартовать и добиться совершенно других результатов.
2: Сегодня у близнецов с деньгами все будет отлично. Вам могут отдать долг или поднять зарплату, но при этом не расслабляйтесь. Добивайтесь еще большего бюджета, вы способны.
1: Что касается раков, то вы, друзья, сегодня захотите устроить себе день душевного нытья. Такой, знаете, с пледом, сериалом и чаем из грусти. Но, увы, день заставит вас включиться в движ. Кто-то позовет помочь, кто-то пожалуется, поэтому все равно придется что-то потащить на себе.
2: Сегодня львы выходят на арену блистать, побеждать, собирать лайки и завистливые взгляды. Но помните, даже суперзвездам нужен гриммер. Поэтому сегодня львам говорим, что вы можете переоценить свои силы или обидеть кого-то, просто громко сказав привет. Поэтому притормозите, а.
1: Сегодня девы так точно все просчитают, что даже хаос пойдет по плану. Ваша суперспособность превращать бардак в порядок, и звезды этим восхищаются. Но вас может выбесить чья-то спонтанность. Но знаете что, говорите, без разницы, как пойдет.
2: Сегодня весы будут метаться между «надо» и «не хочу». Идеальный день, чтобы выдумать 100 причин, ничего не решать. Вообще, сегодня весам советуем, хватит сомневаться. Просто выберите. Даже если не идеально, хоть движение будет. Ну, а если спросят, как дела, скажите «колеблюсь, но красиво». Главное, не влиять на чужие выборы. У них свои качели.
1: Сегодня скорпионы идут с лицом, я вас всех насквозь вижу, звучит это как угроза, друзья, но это правда. Интуиция зашкаливает, ложь считывается буквально с полпинка. Пользуйтесь этим аккуратно. Не каждый выдержит ваше рентгеновское обаяние.
2: Сегодня стрельцы могут проснуться с мыслью, а не махнуть ли мне на юг, даже если юг – это ближайший ресторанчик. Вас тянет на приключения, движ и новые идеи. Но день подкинет квесты уровня «плати счета». Но только не взрывайтесь. Вообще, сегодня стрельцам говорим, что после этих квестов у вас будет шанс вырваться на отдых и релакс.
1: А вот козероги сегодня вспомнят, что у них есть амбиции и список дел длиной в войну и мир. Вы в ударе собраны, решительны и слегка в панике, что все не успеете. Не пытайтесь стать роботом. Приоритет – главное. А остальное вытяните как-нибудь потом.
2: Сегодня Водолеи ловят вдохновение из воздуха. Вы как наша FM-волна. Новые идеи, странные прозрения, внезапные желания поменять все и везде и сразу. Отлично, если не забудете записывать, иначе забудется на третьей идее.
1: Рыбы, друзья, вы сегодня плывете в потоке жизни, притягивая каких-то странных людей и глубокие разговоры о смысле жизни или чем-то подобном. Можете тянуть на подвиги, ну или же на слезы, в зависимости от того, какая фаза у вас внутренней луны. Но в целом они все просто готовы сегодня плавать в вашем эмоциональном океане. Займитесь чем-то душевным, но с границами.
2: Ладно, я предлагаю не плакать, если плакать, то только от счастья. Какая же замечательная музыка на волне Радио Витебск.
0: Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: 30 января 2029 года.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телеграмм-промбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио «Витебск».

0: друзья, с этой погодой никогда не знаешь, что может подкинуть нам здоровье. Но есть крутая новость, потому что у нас с вами есть забота, которая не спит. Аптеки «Добрые леки», которые теперь работают круглосуточно. Улица Воинов-Интернационалистов, 23, и проспект Фрунзе, 71А. «Добрые леки» — искусство живой заботы. Подробную
1: информацию. Радио Витебск. Радио, которое

0: Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Завершился рабочий визит делегации Витебского региона во главе с заместителем председателя облсполкома Анжеликой Никитиной в Китай. Более 180 представителей студотрядовского движения Витебщины получили путевки в трудовое лето. В Полоцком кадетском училище открыли новый экспонат – легендарный истребитель МиГ-15. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Тест-тур представляет туры в Египет и Турцию с прямыми вылетами из Витебска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Подробности по номеру +375 29 115 33 55. Уполномоченное агентство тест-тура в Витебске, улица Советская, дом 2.
0: Утро на радио Витебск.
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave.

0: Весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: что, поколение Z, для вас классные новости. Газан в Витебске. Приходи на матч футбольного клуба МЛ Витебск, чтобы вживую услышать хиты от Газана. 22 мая, 20:00, стадион ВЦСКА, вход свободный. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыша призов. Велосипеды, увлажнители, Яндекс-станции и многое другое. Главный приз – iPhone 17. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

0: реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: считается, вам повезло. Наколдовали мы после вот этих вот слов рубрику «От А до Авт». Поэтому наши автоприветы утренние, такие прекрасные, бодрые, добрые, что самое главное, вот без капельки иронии, мы начинаем принимать прямо сюда, в наше эфирное пространство.
1: Главное, теплое еще добавить, потому что солнце сегодня однозначно хочется побольше, несмотря на теплоту на улице. Но да, теплота в душе намного важнее, тут ты прав. Поэтому, друзья, прямо сейчас Вайбер, Телеграм 7071071 наш номер. Пишите, ловите мимо проезжающие автомобили, запоминайте их номера. Лень печатать, фотографируйте, присылайте, добавляйте пару добрых слов. Ну и, конечно, не забывайте указывать, от кого все-таки привет нам летит.
0: Ну а если же вы одиноки, то поверьте, можете и просто написать номер своей машины, если вы никого не нашли, и передать привет абсолютно кому угодно, я не знаю, городу, коллегам, там, близким, семье, себе любимому. Почему нет? Надо себя любить, друзья. Любите себя и будьте любимы. Так, что ты хотела сказать?
1: Нет, ничего не хотела. Я просто, знаешь, вот твои вот этой вот заводной речи немножечко тут меня выносит. Вот. А так все хорошо.
0: Ну, пока Гордеева выносит, мы будем ждать ваши автоприветы. Друзья, 3, 2, 1, поехали!
2: С утра пораньше «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Новинка на радио «Витебск».

0: друзья, для нас ваш автопривет — это просто бриллиант на 1000 карат. Поэтому ждем вас здесь, Вайбер, Телеграм 707-1071.
1: Витебск. Везде.

0: Ну, это понравилось Гордееву, как я пел, перепевал Мию Бойко. Вот, говорит, спой, пожалуйста, еще раз.
1: Да не дай бог.
0: Не дай бог, в эфир это попадет еще раз.
1: Ладно, ладно, вне эфира в целом мы совсем смирились. Так, давай не будем уже о подробностях. Это как-то некультурно об этом говорить, поэтому вне эфира будь добр. А пока давайте все-таки зачитывать, друзья, ваши приветы. Начнем мы, пожалуй, сегодня с Александра. Он желает всем доброго утра. Конечно же, передает привет Артему Семенову, Елене, Андрею Нахиндай, Савин Нахови, ну и про нас с тобой Саш, как всегда, помнит. Также есть у него тут и

0: отдельные приветы отправляются именно этим авто.
1: В принципе, можно сейчас не смотреть даже марку. Каждая вторая, третья, считай, Джили. Раньше были Жигули, а сейчас уже Джили.
0: Нет, вот. Ну подожди, еще там Белджи, вот эти вот все китайские марки.
1: Как не назови это, как лошадь не назови, она же по-другому не скажет.
0: Так, все, давай дальше.
1: Так, Сергей нам пишет. Доброе утро всем, привет от Белого Маза 5075, всем шоферам-мазистам Витебского облагросервиса. Нам с тобой тоже привет, всем хорошего солнечного дня и удачи на дорогах, говорят.
0: За это отдельное спасибо, да, нужно сказать. Собственно, и переходим дальше. Есть у нас человек, который подписан как Волк, и очень красивые смайлики там тоже имеются. 5390 Opel. Предполагаю, что именно от этого авто отправляется привет всему городу.
1: Так, вылили вы на Луну? Скажите, мне интересно, можете написать потом, черкануть. Руслан нам пишет, ну, Эд Ширан поет лучше, чем Мия Бойко. Спасибо за такое сравнение, Руслан. Конечно, до Эда Ширана мне еще топать и топать, как минимум на гитаре хотя бы можно было бы научиться играть и потом уже что-то с этим сравнивать. Так, по вашему совету, привет себе любимому передает Олег. Вот у него не вижу, не могу рассмотреть, не загружает у меня картинка. Лифан, по-моему.
0: Лифан 78-87. Вот, именно
1: привет.
0: Ему привет. Так, все верно. Имеется у нас еще и Вова, который, понимаете ли, картинки нам красивые присылает, фотографии. Италия, Альпы, стоим уверенно и любуемся. А на этой фотографии самое есть фура с номерами 9, 8, 5, 2, 3. В общем, вот такого вот образца тоже номера у нас имеются.
1: Так, Вадим говорит, Елене Андреевне, Hyundai 1090, Сава Ахова 2152, на коллективу Радио Витебск, доброе утро. По поводу автомобилей, к сожалению, номера не рассмотрю, буду просить Настю.
0: Так, так, так, рассматриваю я номера, по крайней мере, я пытаюсь это сделать, потому что тоже у меня не все так гладко идет. И тем не менее,
1: что Opel,
0: бывает, со вчерашнего дня такая проблема имеется, но тем не менее, Opel 0436 и какая-то электричечка E360.

0: нужен. Вот такой вот шутник у нас, Дима.
1: Да, на СПМ нужен, поэтому еще раз напоминаем. Так, Елена говорит нам: привет, маршрутки 57, номер 3011 в Кировском, Очерном, Хендай 290. Андрею, любимому мужу, привет. Александру 1372, Мазу 1369, Вадиму, нам с тобой отдельный. Всем хорошего дня и настроения. Что и от нас улетает, друзья, вам всем-всем еще раз большие приветы. Ну а мы давайте уже потихонечку закругляться в этом часу и переходить на следующий.
2: От А до Авто. Реклама на радио Витебск.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Мечтаете расширить бизнес, модернизировать производство, открыть новое направление? Белинвест

0: телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 8 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Завершился рабочий визит делегации Витебского региона во главе зампредседателя облсполкома Анжелики Никитиной в Китай, информирует телеграм-канал Витебской области официально. Программа международного визита была насыщенной и плодотворной. Анжелика Никитина провела ряд деловых встреч, в частности, с заместителем губернатора провинции Хэйлунцзян, мэром города побратима Харбин, представителями компании Ситик, зоной свободной торговли города Хэйхэ, где обсуждались вопросы тесного сотрудничества. Зампредседатель облсполкома приняла участие в китайско-российско-белорусском форуме, а также в открытии стенда Витебской области на 35-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке. В Китае представлен экономический, культурный и туристический потенциал Витебщины. Ряд предложений закреплены подписанием соглашений. В Витебске прошло торжественное открытие третьего трудового семестра 2026. Долгожданная встреча активистов состоялась в областном музее Героя Советского Союза Миная Шмырева, пишут Витебичи. Депутат Палаты представителей, председатель Витебской областной организации Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси» Владимир Бабичев, начальник главного управления идеологической работы по делам молодежи облсполкома Марина Новицкая, первая секретарь областного комитета БРСМ Жанна Нарицына вручили путевки в трудовое лето 2026 лидерам студотрядов и территориальных штабов области, пожелав им плодотворной работы и новых побед в республиканских проектах. В этом году свыше 7 тысяч парней и девушек будут работать в составе строительных, педагогических, медицинских, сервисных, сельскохозяйственных студотрядов. В Полоцком кадетском училище открыли новый экспонат – легендарный истребитель МиГ-15, сообщают Витебские вести. Знаковое событие приурочили к пятой годовщине со дня гибели Никиты Куканенко и Андрея Нечипорчика, героев Беларуси. Участие в торжественном мероприятии приняли командующие военно-воздушными силами и войсками ПВО генерал-майор Андрей Лукьянович, председатель Витебского областного совета депутатов Дмитрий Демидов, руководство Полоцкого райисполкома, депутаты, мама Никиты Куканенко Наталья Сивухина. Обращаясь к присутствующим, Андрей Лукьянович подчеркнул, что это не просто самолет, а напоминание каждому кадету о том, что в стенах училища обучался молодой человек, имя которого навеки золотыми буквами вписано в историю Республики Беларусь. Отметим, истребитель установлен при личной поддержке и непосредственном участии министра обороны Беларуси Виктора Хренина, который передал самолет в дар Полоцкому кадетскому училищу. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. Жилет города Витебска приглашает на работу начальника ЖЭУ, заработная плата от 2400 рублей. Дворников, заработная плата сдельна от 1300 рублей. Слесаря сантехника, заработная плата от 1400 рублей. Рабочих строительных специальностей, кровельщики, сантехники, сварщики, монтажники сантехнического оборудования, маляры, штукатуры, альпинисты и другие. Заработная плата сдельна от 2000 рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните 33 34 64 136 99 37. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Набор шоколада «Мерси» 250 граммов, 16 рублей 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-29, по западу плюс 17-23. В Витебске ожидается 27-29 градусов тепла. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Ленинск, Ленина 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11.

0: Радио Витебск.
1: И знаете, что я вам хочу сказать? Оказывается, что среда — это самый здоровый день недели, потому что почему-то именно в этот день люди ведут себя наиболее осознанно, правильно питаются, дольше спят, чаще посещают спортзалы, ну и все в таком духе. При этом все мы испытываем эмоциональный подъем уже со среды в предвкушении выходных, и в этот день самое большое число карьерных каких-то свершений.
2: Вау!
1: Вот так вот.
2: Целую статистику вам выдвинули, друзья. Нельзя не воспользоваться. Знаешь, мне почему-то казалось, что четверг самый здоровый день, потому что он рыбный. А рыба это что? Это здоровое питание. Поэтому я все списывал вот так.
1: Я думала тогда понедельник. Знаешь, с понедельника же все там ведут здоровый образ жизни, садят на диеты и так далее. Оказывается, нет, среда.
2: Понедельник это самый лживый день.
1: Потому что тяжелый.
2: Все, что вот это вот обещалось с понедельника, ну, в каких процентных соотношениях выполняется?
1: Я не знаю. Ни в каких. Понедельник и так слишком тяжелый день для того, чтобы еще о чем-то думать.
2: Какой он там здоровый? Там бы просто это, проснуться, дойти на работу. Вот, да. А там уже легче будет. Но, тем не менее, вот видите, оказывается, и такой факт у нас имеется. Самый здоровый день — это среда, поэтому начинаем здорово и здорово жить именно в это утро.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Максимум Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск» 24/7.

0: проспект Строителей, 15. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс, 7043. Звони.
2: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
3: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Ой, друзья, просыпайтесь, просыпайтесь. Нужно уловить последний момент. Знаете почему? А потому что в сфере инвестиций буквально прогремел настоящий взрыв. Специалисты подсчитали, экономисты, значит, собрались такие. Ага, а что у нас показывает больший прирост тут? Возможно, золото. Возможно, вот эти вот биткоины, да, криптовалюты. А потом посчитали, посмотрели такие. Нет, акции компании Lego. Да, это тот самый конструктор, вот, который привычный всем малышам, наверное, на планете Земля. Поэтому вот такие показатели. Показатели, кстати, 11% годовых прирост и более. Ого. Да.
1: Ну, ты знаешь, я пока задумалась просто о том, сколько же сейчас стоит Лего, особенно с учетом того, что, знаешь, чем старше ребенок, тем больше деталей там должно быть. А там еще всякие эти механизмы, батарейки и все остальное. И в целом, с учетом того, что им пользуются во всем мире, вполне себе логично.
0: В моем детстве, когда вот эти вот наборчики появились, да, у нас, это были какие-то простецкие машиночки такие. Ну, машиночки, человечки, кораблики. Угу. Теперь же из Лего строят настоящие машины с настоящими моторами, которые могут передвигаться.
1: Ты знаешь, я один раз попыталась, конечно, что-то построить из Лего. В целом у меня ничего не получилось, но да ладно. Речь не об этом. Речь о том, что действительно там в комплекте шел пульт управления, там был двигатель, моторчик.
0: То есть
1: для меня это что-то невероятное.
0: Ну, а представляешь, что некоторые редкие наборы, мало того, что акции компании вот дали прирост 11%, а некоторые редкие наборы именно самого конструктора дорожают более чем на 400% после снятия с производства.
1: Естественно, это же, понимаешь, как
0: Limited Edition.
1: Да, да, что-то из этой серии. Поэтому, в принципе, все логично. Единственный нюанс, кто же все это потом скупает для своих коллекций?
0: Да.
2: Твое утро разбудит шоу.
3: Реклама на радио Витебск.
4: Авто выбирай на бутик Автобай.
5: Авто продавай на бутик Автобай.
4: Авто меняй на бутик Автобай.
5: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
6: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
7: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
9: С 21 по 24 мая в Грин. Бекон славянский, копчено-вареный, 13,99 за килограмм. Нектар СИС, 6,59 за 1 литр 600 миллилитров. Корм влажный Феликс, 89 копеек за 75 грамм. Цены с бонусной картой. Greenmarket.by. 375-44, 560, 60, 61.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60.
2: Радио Витебск. Слушай свое.

нас почилить. Газан Витебский. Приходи на матч футбольного клуба МЛ Витебск, чтобы вживую услышать хиты от Газана. 22 мая в 20:00 стадион ВЦСКА. Вход свободный. Кроме этого, болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыша призов. Велосипеды, увлажнители, Яндекс-станции и многое другое. Главный приз – iPhone 17. Команда твоего города ждет тебя на матче. Увидимся именно там.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко поздравил президента Камеруна и народ страны с Национальным днем республики. Сенат США впервые поддержал резолюцию о прекращении войны с Ираном. Глава МАГАТЭ сообщил, что скоро направится в регион Персидского залива. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон.

0: Яркий весенний хит на радио «Витебск» представляет компания «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
6: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Остановись!

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе 77, корпус 2.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Max Time.
1: Ай, хорошая заставочка прозвучала. Это значит, что прямо сейчас мы начнем выбирать одного из тех, кто попадет к нам в список претендентов на розыгрыш классного бокса с не менее приятным и классным наполнением от наших друзей и партнеров футбольного клуба ML Витебск.
2: Ну а дальше все по стандарту, друзья. Нужен вам номер Вайбера 7071071. У нас для вас имеется вопрос. От вас мы ждем правильный, это ключевое слово, вариант ответа. Кто первый, тот и молодец, тот и залетает в список претендентов.
1: Ну и знаете, вопрос вообще предельно простецкий, невероятно. Если бы вы были внимательны, то сразу можете писать ответ уже. Против какого клуба футбольный клуб МЛ Витебск сыграет 20...

0: радио, которое слушает.
1: А все, стоп, игра, друзья, потому что есть у нас финалист этого дня. Прекрасную девушку зовут Анна. Последние цифры номера 3881. Именно эта замечательная девушка успела первой прислать верный вариант ответа. Но вот за активность отдельное спасибо всем участникам, потому что долистать до самого низа немножечко проблематично сегодня было.
2: Да, ну и давайте же узнавать, с каким клубом сыграет футбольный клуб МЛ Витебск. В принципе, все правильно. Большинство из вас, процентов 99.9 целых, ответили правильно. Это футбольный клуб «Гомель». Все верно. Поэтому мы поздравляем Анну. Также желаем ей удачи в пятницу уже непосредственно в розыгрыше. Ну, а также пожелаем футбольному клубу МЛ Витебск успеха и триумфа в эту пятницу, в этой игре.
0: «Макс Тайм». Генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас значит работа?
0: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
0: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: metroplus.by.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метроплюс. Звони. 7043.
2: С 21 по 24 мая в Грин. Фисташки жареные, соленые. 42,99 за килограмм. Кофе Лавацца. Крема и густо. 19,99 за 250 грамм. Набор конфет Ферреро Роше. 19,99 за 125 грамм. Цены с бонусной картой. Гринмаркет.бай. 375-44. 560-60-61.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Ты слушаешь Радио Витебск.

0: даже нам в плане музыкальном нужен небольшой перерыв и отдых. Поэтому, друзья, в этом часу у нас остается совсем немного времени, а дальше мы возьмем такую паузу. Ну, а знаете, кому пауза не нужна, так это роботам. Вот, представляете, в США уже роботы некой фирмы Helix отработали полноценную 8-часовую смену на уровне человека. Вот они на ленте конвейера разбирали посылочки, чтобы те просто ровненько ехали по этой ленте.
1: Друзья, ну давайте будем вместе надеяться, что у нас пока такой роботизированной техники не будет, потому что я понимаю, что отдыхать хочется абсолютно всем и каждому, но тем не менее, ну все-таки работа сама себя не сделает, и зарабатывать нам тоже
0: чтобы
1: нужно.
0: Чтобы отдыхать, надо зарабатывать.
1: Да, да, но еще больше я теперь понимаю, откуда же взялись те ученые, которые подтвердили тот факт, что питомцы в офисе снижают уровень стресса и выгорания. Если робота принять за питомца, а вы просто сидите рядом, то почему бы и нет?
0: Круто.
1: Никакого стресса, никакого выгорания. Сиди себе, пей кофе.
0: Теперь это будет называться так. Оператор роботизированной техники, например. Представляешь, как-то?
1: Осталось сделать их, знаешь, с лицами там собак, кошек и так далее, чтобы можно было привязать вот эти две статьи вместе, и тогда, да, все работает.
0: Это точно, это верно. Но знаешь что? Здесь еще видео подкреплено, вот как эти роботы работают. А посылочка-то одна с конвейера улетела-то.
1: А он ее не поднял.
0: Так вот почему. Извините, пожалуйста.
1: А где мой заказ?
0: Мои шнурки из Китая уже четвертый месяц не могут добраться до меня. Вот такой вот робот, видимо, стоит на ленте конвейера и что-то там делает.
1: Да, такое тоже бывает. Я просто, знаешь, задумалась 4 месяца ждать шнурки, наверное, просто сходить купить. Но в целом,
0: ты
1: да,
0: не
1: друзья.
0: Ты задумалась, ты посмотрела на меня, думаю, ну господи, 4 месяца человек шнурки. Да, конечно, вот с кем я работаю. Ладно, друзья, мы в следующий час нырнем.
2: Радио Витебск. Будь на волне.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко направил поздравление президенту Камеруна Полю Бия по случаю Национального дня Республики Камерун, сообщила пресс-служба белорусского лидера. Глава государства подчеркнула особую заинтересованность Беларуси в углублении связи с Камеруном в торгово-экономической, политической, образовательной и других сферах. Александр Лукашенко уверен, что расширение сотрудничества в сфере сельского хозяйства отвечает интересам двух стран и даст возможность повысить уровень обеспечения продовольствием камерунского народа. Беларусь имеет опыт успешной реализации совместных проектов в Африке и готова предложить эффективное решение в этом вопросе, добавил глава государства.
1: В мире.
2: Сенат Конгресса США впервые поддержал во время процедурного голосования резолюцию, которая фактически предписывает Вашингтонской администрации прекратить войну с Ираном, передает ТАСС. Документ поддержали 50 законодателей, против высказались 47. В поддержку резолюции высказались большинство демократической партии, а также некоторые представители республиканской партии. Тем не менее, как отмечает издание The Hill, даже в случае, если резолюция будет одобрена Сенатом и Палатой представителей Конгресса в финальном голосовании, президент США Дональд Трамп сможет наложить на документ вето. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о планах на поездку в регион Персидского залива. По данным ТАСС, накануне Гросси выступил на заседании Совбез ООН, которое созвали после беспилотных ударов по АЭС Барака в Объединенных Арабских Эмиратах. Он говорил о том, что работа МАГАТЭ нацелена на оценку степени готовности объектов к чрезвычайным ситуациям и потенциала реагирования на них. «Вскоре я направлюсь в регион Персидского залива, чтобы продолжить эту важную совместную работу», заключил гендиректор МАГАТЭ. Гросси не уточнил, куда именно намерен нанести визит.
1: Без политики.
2: В Беларуси стартовала благотворительная акция по добровольной сдаче крови, передает ОНТ-БАЙ. Проект — совместная инициатива общественной организации Беларуси и Минздрава. Кровь сдают как в больницах, так и в мобильных комплексах. Желающих поделиться биоматериалом немало. Перед процедурой тщательное медицинское обследование. Донорская кровь помогает большому количеству людей. Благодаря одной донации можно спасти до 3 человек. Принять участие в акции может любой гражданин Беларуси в возрасте от 18 до 60 лет без нарушений по здоровью и весом не менее 50, не более 100 килограммов. Сдать кровь можно до 12 июня. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-29, по западу до 23 градусов тепла. В Витебске будет плюс 27-29. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой.

0: Шоу.
1: И вновь мы здесь. Вот такой небольшой мини-перерывчик. Надеюсь, вы за этот перерыв тоже что-нибудь успели сделать. Либо по работе, либо по делам, знаете, вот этим вот утренним кофейным, что тоже неплохо. Вот тем более, можно же взять, подойти к окошку, насладиться ароматным зерновым кофе и посмотреть вокруг. Как прекрасно, когда все вот это вот озеленение наступает, и ты чувствуешь насыщение вот этой природы. Ой, мне кажется, я скоро напишу какую-то оду или поэму.
2: Я не знаю, что ты будешь писать, но вот я это все представляю только с учетом того, что ты находишься дома в домашних тапочках, знаешь, вот это вот весь такой домашний вайб. Тогда да, конечно, есть время посмотреть по сторонам и заметить прекрасное. Ну а что касается рабочих моментов, сами себя они не сделают. Сегодня еще работаем, завтра уже предпятница, потом пятница, поэтому в целом все двигается в нужном направлении, и с каждым днем нам, друзья, становится легче, потому что, ну, еще плюс ко всему и лето приближается. Что касается самого лета, то, говорят, июнь достаточно засушливый и жаркий нас ожидает. По крайней мере, я на это искренне надеюсь.
1: Вот так. Все Гордеева выдала на это лето. Все
2: да,
1: абсолютно.
2: Да.
1: Вот теперь запоминайте, записывайте, потому что все, уже расклад имеется.
0: Разбудит шоу на радио Витебск.
3: Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб «Максимлайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимлайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимлайн».
5: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Радио нашего города.

0: телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: знаете, прозвучал такой легкий саунд от Миш Миллер у нас. И, знаете, вот новость такая же легкая, знаешь, я бы даже сказал, задуматься можно этим утром, а почему бы, собственно говоря, и нет. В общем-то, есть Греция, и есть такой остров в Греции, где можно жить бесплатно, если ухаживать за бездомными кошками. Представляешь?
1: Как это мило.
0: Волонтерам предлагают абсолютно все условия. Можно вот бесплатно проживать, завтраки, обеды, оплата коммунальных услуг. Взамен всего около 5-6 часов в день нужно вот смотреть за кошками.
1: Кормить и гладить, в общем,
0: кормить,
1: да?
0: Убирать, помогать котятам с социализацией, да, чтобы они не дичали. Вот, пожалуйста,
1: в общем,
0: все
1: друзья,
0: условия.
1: Лайфхак для легкой поездки на море найден. Если вдруг какие-то там нюансы имеются, я думаю, об этом мы узнаем, конечно, немножечко позже, но в целом совместить приятное с приятным куда приятнее, чем приятное с полезным.
0: О, ничего себе, а это получается новая трактовка, то пословица, да поговорки.
1: Нет, ну слушай, одно дело
0: нравится.
1: Работать работу, конкретную работу, да. Там, не знаю, вагоны разгружать, а другое дело котиков гладить. Ну, мне кажется, это просто работа мечты.
0: Эх, прекрасно все это, прекрасно, замечательно, здорово, когда такие возможности имеются. Ну и, конечно же, здорово, что не забывают о братьях наших меньших.
2: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.
3: Всем привет, это Джонни. Слушайте мои треки.

0: Реклама на радіо Вітебск.
1: Телегрампромбанк.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой». Действует с 1 сентября 2008 года.

0: проспект Строителей, 15. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: приходите, Газан Витебске. Приходи на матч футбольного клуба МЛ Витебск, чтобы вживую услышать хиты от Газана. 22 мая, 20:00, стадион ВЦСКА, вход свободный. Болельщиков ждет множество развлечений, розыгрыш призов, велосипеды, увлажнители, Яндекс-станции и многое другое. Главный приз iPhone 17. Команда твоего города ждет тебя на матче. Там и увидимся, услышимся.
1: Радио Витебск, 24/7.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине. В Венесуэле по гуманитарным соображениям освободят 300 заключенных. Иордания приостановила на 30 дней въезд из Конго и Уганды из-за вспышки Эболы. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Тест-тур представляет туры в Египет и Турцию с прямыми вылетами из Витебска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Подробности по номеру +375 29 115 33 55. Уполномоченное агентство тест-тура в Витебске, улица Советская, дом 2.
0: Утро на радио Витебск.

0: Лови момент.
1: Друзья, если у вас есть мобильный телефон, то, во-первых, я вас поздравляю. А во-вторых, это значит, что там есть фоткамера. С чем, опять же, поздравляю. Вы сможете стать участником рубрики «Лови момент» на волне радио Витебск.

0: А дальше, конечно, комментируем некоторые. И вот как раз-таки в телеграм-канале «Радио Витязь» будет полная подборка.
1: Друзья, как говорится, что вижу, то и фотографирую. Поэтому присылайте. Погнали, полетели. 3, 2, 1. Фото, фото, фото.
2: Твое утро разбудит шоу. Реклама.
3: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках, остановишься.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Для тебя и для каждого.

0: И если вы чувствуете в себе позывы некого такого фотографа мобильного, то вот, пожалуйста, продолжается рубрика «Лови момент». Берем в руки мобильный телефон и делаем кадр здесь и сейчас. Умение фотографировать и то, что будет изображено на фото, абсолютно неважно. Все это ждем. Вайбер, Телеграм, 7071-071, код неизменный 29. Ну и, конечно же, продолжаем набирать фотографии. Скоро посмотрим.
1: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Максимум Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максимум» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максимум».
3: Это будет наш тайм.
1: Новинка на радио «Витебск».

0: Ой, друзья, раствориться и забыться в этом просто сонге, звуке, вообще называйте как хотите. Тем не менее, да, мы возвращаемся в реальность, а в реальности у нас ваши фотографии, они здесь, они не ждут. Перечислю тех, кто находится в пути. Вот Алексей направляется куда-то, Александра тоже. О, Александр здесь спецтехника, благодарю вас. Special for me, так сказать.
1: Верно, верно.
0: Вова тоже. Италия, Альпы, пробка, ничего не изменилось. Анжела тоже куда-то направляется. И Сергей куда-то летит с надписью «Пустой».
1: Я знаю точно того человека, который никуда не спешит. Это Катя. У нее прекрасные цветы, видимо, на рабочем месте. Но, тем не менее, тоже хорошо. Есть у нас еще и Дмитрий, который где-то в районе стадиона ЦСКА у нас прямо сейчас находится. Андрей передает привет с района Гагарина Игорю Лехе. С выходом на работу тебя поздравляет и желает отличной смены. И такое тоже у нас имеет место быть. Есть еще один Дмитрий. У него тут радио чел подпись. Зачитываю, как она имеется. Вот, там, на самом деле, прикольная кепка с очками, надетыми на ней. Ну и Александр у нас передает привет, как всегда, с конечной Билева. Говорит, сверять часы. Часы сверили 9:50.
0: Наталья тоже присоединяется. Вот у нее фотография с какого-то места, с какой-то парковки. Поэтому, друзья, спасибо большое за фото. Ловите, как всегда, подборку в телеграм-канал «Радио Витебск».
2: Лови момент. Реклама на «Радио Витебск».

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на Радио Витебск.

0: уроки английского на Волне Радио Ютуб продолжаются вместе с Владом Кузьминым. Сегодня я узнал, что Beautiful Places — это, оказывается, красивые места. И таковые мы увидели, потому что вы прислали свои фотографии. Теперь ждем подборку.
1: Да, и, конечно, потом тоже полюбуйтесь, пожалуйста, подборкой в нашем телеграм-канале Радио Витебск. Конечно, ставьте лайки, пишите комментарии. Приятно от этого не только нам, но еще и всем тем, кто успел поучаствовать.
0: Ну, а теперь будет приятно и вам. Во-первых, дослушать еще несколько классных композиций. А во-вторых, услышать актуальные свежие новости от Татьяны Белоголовкиной, которая уже ждет своих минут новостных радиоэфира. Поэтому погнали, полетели.
2: Радио Витебск.

0: В Витебске 10 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Лидеры России и КНР в ходе встречи в Пекине договорились о продлении действия российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Китайский лидер заверил, что Пекин будет работать с Москвой над соблюдением духа этого договора и твердо продвигать стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией спиной к спине. По мнению Си Цзиньпина, подписание этого документа 25 лет назад позволило отношениям двух стран добиться скачка в развитии. Председатель КНР также подчеркнул, что ценность договора на фоне опасностей, с которыми сталкивается мир, становится все более очевидной.
0: В мире.
1: Европейский Союз пытается увеличить темпы возвращения на родину беженцев, которым не удалось получить убежище на его территории, сообщает издание «Политика» со ссылкой на еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Брунера. ЕС близок к реализации плана, разработанного для увеличения числа выезжающих с территории блока беженцев, которые не смогли получить убежище, пишет издание. Как отмечает Брунер в комментарии «Политика», этот недостающий фрагмент плана, ужесточающего миграционную политику ЕС, должен быть принят в среду. Люди, у которых нет права оставаться в Европейском Союзе, должны быть успешно возвращены на родину, заметил еврокомиссар. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что на этой неделе в стране по гуманитарным сообщениям будут освобождены 300 находящихся в заключении граждан, информирует ТАСС. В период с 18 по 22 мая будут освобождены 300 человек, некоторые из них причастны к полностью доказанным преступлениям, заявил Родригес в эфире национального телевидения. Он пояснил, что эта мера коснется несовершеннолетних, пожилых людей старше 70 лет, беременных или кормящих женщин, а также больных граждан. Родригес отметил, что процесс освобождение этих лиц осуществляется вне зависимости от принятого в феврале закона об амнистии. Власти Иордании приняли решение временно приостановить въезд на территорию страны всем прибывающим из Демократической Республики Конго и Уганды. Кроме подданных королевства, в связи со вспышкой вируса Эбола в этих африканских государствах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иорданское агентство Петра. По его информации, эта мера предосторожности будет действовать в течение 30 дней с 20 мая. Решение принято на основании рекомендации Минздрава. Эпицентр нынешней вспышки Эбола находится на востоке Конго в провинции Тури, граничащей с Угандой. В настоящее время в Конго выявлено более 500 предполагаемых случаев заражения. Умер как минимум 131 человек. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Пельмени бульварские классические 430 граммов 4 рубля 99 копеек. Филе сельди «Санта Бремор» традиционное 240 граммов 3 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-29, по западу до плюс 23, в Витебске ожидается 27-29 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 20/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разбор.

0: Радио Витебск.
1: Да, друзья, на часах у нас 10:06, это значит, что самое время попить немножечко кофе и поговорить. А если быть точнее, то посплетничать. Потому что, как доказывают нам ученые, оказывается, сплетничать полезно и для здоровья, и для качества жизни. Вот да, такое имеется.
2: Самое главное, чтобы не как-то не отражалось на каких-то ваших рабочих моментах, отношениях, либо личностных. Знаете, сплетня наша может быть добрая, может быть такая с изъяном, что-то.
1: Ну нет, мы говорим о добрых, о таких, знаешь, позитивных, положительных, просто что-нибудь пообсуждать приятное. Ну, возможно, даже кого-нибудь, но, естественно, в хорошем ключе.
2: Ну, тогда этому мы ставим лайк, конечно, если исследования говорят, к ним можно прислушаться, а можно не прислушиваться, а можно вообще делать, что хотим.
0: В эфире Радио Витебск. Разбудит шоу. Генеральный партнер Разбудит шоу — футбольный клуб Maxline Витебск.
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды Maxline откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб Maxline.
4: Это будет наш тайм.
0: Радио Витебск.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Даже не думай.
2: А прямо сейчас мы с вами будем, друзья, продолжать. Продолжать мы, конечно же, будем стартовую фразу, а вот как мы это делаем, это уже другой вопрос. Естественно, мы с вами ни о чем не думаем и не задумываемся, а просто выбираем слова, которые предлагает нам автозаполнение вашего мобильного телефона. Все, получается целое предложение, по итогу все правильно, все готово. Не нужно задумываться о том, насколько оно несуразное какое-то. Наоборот, чем нелепее звучит то, что вы набрали, тем лучше.
3: Мы такое любим, мы любим разбирать все эти нелепицы, несуразицы. Так вот, да, действительно, стартовая фраза будет дана, а дальше выбирайте те слова, которые вам больше понравятся. Вот нажимайте прямо на них, вот и присылайте нам. А мессенджеры нашего Viber, Telegram неизменимы и неизменны через 29-7071-071. А сегодня фраза такова. То есть ты уверен, уверена в... Вот, пожалуйста. И троеточие, пока что знак там стоит. Но скоро это все заполнится вашим продолжением. Несколько музыкальных минут и будем смотреть, что получилось. Напоминаю фразу. То есть ты уверен, уверена в...
1: Твое утро разбудит шоу.
4: Всем привет, это Зиверт. Ты слушаешь мою новую песню на радио Витебск.
5: Все мы изначально

0: Реклама на радио Витебск.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
7: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
8: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерес.

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Ну что, друзья, поехали, погнали. Очередной вот выход у нас для рубрики «Даже не думай». Напомню, стартовая фраза была такова. То есть ты уверен, уверена в. В чем расскажет ваше автозаполнение?
1: Ну и, собственно, начнем мы с Владислава. Его вариант звучит следующим образом. То есть ты уверена в том, что будешь платить за квартиру?
0: Ну, оплата, хорошо, своевременно прошла. Дальше.
1: Так, есть еще и Диана. То есть ты уверен в своем выборе, что хочешь купить для меня или купить что-то нужно? Тебе.
0: Так.
1: Тебе, прошу заметить, по-женски. Есть еще и Анжела. То есть ты уверен в своих желаниях, на этот случай спрашивает прекрасная. Mm-hmm. И Сергей говорит, то есть ты уверена в том, что ты не собираешься мне звонить?
0: Ну, тут здесь какие-то разборочки, надо вам разобраться с этим.
1: Только смотри, вот вариант Андрея тоже неплохо звучит. То есть ты уверен в себе, как всегда, но это только начало. Кажется, что не хочет он что-то договаривать. Mm-hmm. И Светлана тоже нам написала, то есть ты уверена в том, что ждет тебя крутая штука в ближайшее метро на Марковщине. Друзья, если кто-то не знал...
0: Метро на Марковщине, звучит
1: тепло. Если кто-то не знал, то такое тоже, наверное, имеется или скоро будет. Александр пишет. То есть ты уверен в том, что вы можете посмотреть нашу коллекцию текстов и перевод песен? Mm-hmm. Вот такое тоже имеет место. Есть еще и человек, который подписан как Трюфель Фантом. То есть ты уверен в своей позиции, что у меня нет никаких проблем со спиной? Mm-hmm. Вот искренне в это верю и надеюсь, что так оно и есть.
0: А вы проверьте, мало ли.
1: Рекомендация от Кузьмина.
0: Да.
1: Так. То есть ты уверена, что это, не знаю почему, но я думаю, что можно сделать вывод, пишет нам Аня, чисто женский вариант. И Руслан тоже присоединяется, говорит, то есть ты уверен, что она будет делать все правильно, как будто предупреждение, не кажется?
0: Предупрежден, значит вооружен.
1: Так, ясно, я поняла, краткий комментарий, сегодня твой топ, окей. Татьяна говорит, то есть ты уверен в себе и не будет такого же мнения обо всем этом. Так, и Наталья говорит, то есть ты уверен в том, что у нас есть возможность сделать друг друга счастливее.
0: Ой, а вот это хорошо, это романтично. Отлично, знаете, бабочки в животе порхают, сейчас поднимут до небес.
1: Хорошо, ну тогда опущу тебя снова на землю, потому что Виталий пишет, то есть ты уверен в том, что я не отменял заказ?
0: Да.
1: И, собственно, финалем все это дело сообщением от Олега, который спрашивает, ты уверен, что я не поеду на работу в понедельник?
0: О, уверен, не надо, понедельник день тяжелый.
1: И он уже прошел, сегодня среда.
0: Да, так что можно оставить это. Спасибо большое за ваше продолжение, погнали дальше.
2: Даже не думай. Радио Витебск. Волна твоего города.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске несколько слов о спорте. После встречи в финале кубкового розыгрыша футболисты ВАТЭ примут Минское «Динамо» в последнем матче 8-го тура чемпионата Беларуси, сообщает Белта. 16 мая на поле национального футбольного стадиона борисовчане сумели одолеть минчан в серии после матчевых пенальти и в 6-й раз стали обладателями Кубка страны. После этой неудачи динамовцы постараются реабилитироваться и взять реванш на Борисов-арене. Игра начнется в 20:30 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Беларусь-5». Сейчас минские динамовцы продолжают погоню за лидером первенства МЛ «Витебск», а Батэ хочет подняться с 14-го места в турнирной таблице. Сборная Беларуси встретится с командой Турции в первом поединке нового сезона Евролиги по пляжному футболу, информирует Белта. Матч в испанском городе Эль-Пуэрто де Санта-Мария начнется в 17:00 по минскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Беларусь-5». Во втором сегодняшнем поединке группа А сыграют сборные Чехии и Португалии. Во втором туре 21 мая беларусы будут соперничать с чехами, а 22 мая завершат предварительный этап поединком с португальцами. В квартете Б выступят сборные Литвы, Польши, Испании и Швейцарии. В полуфинал выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Матчи плей-офф начнутся 23-24 мая. Белорусская теннисистка Ирина Шуманович не смогла пройти квалификацию второго в сезоне турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата Франции, сообщает Белта. В своем стартовом поединке на кортах Ролан-Гаррос белоруска уступила латвийской теннисистке Дарье Семенистой 4-6-0-6. Ранее квалификацию покинула еще одна белоруска Алена Фалей. Александр Соснович без особых проблем одолела свою соперницу из США Уитни Асигве. В полуфинале квалификации белоруска сыграет с француженкой Асян Даден. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко выступит на турнире без квалификации.

0: wanna be.
1: Друзья, если вы не знаете, как провести вечер пятницы, то, пожалуйста, вот вам информация. 22 мая в 20:00, стадион ВЦСКА, вход свободный, Газан, Витебске. Приходи на матч футбольного клуба МЛ Витебск, чтобы вживую услышать хиты от Газана. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрышей призов. Велосипеды, увлажнители, Яндекс.Станции и многое другое. Главный приз – iPhone 17. Команда твоего города ждет тебя на матче.
2: Наша музыка на радио Витебск.

0: успел позавтракать? Не проблема. Разбудит шоу, спешит на кухню.
1: Каждое утро по будням с 10 до 11 тебя ждет аппетитный приз.
0: Не пропусти второй завтрак на Радио Витебск.
1: Соль, сахар и хорошую компанию добавишь по вкусу.
2: Радио Витебск. Включи настроение.

0: завтрак.
1: Второй, он не первый, он как второй.
2: Ну, ты знаешь, а для кого-то может быть и первый. Поэтому в целом подходит абсолютно любая концепция проведения этого утра. И тем не менее, друзья, да, действительно, прямо сейчас будем мы вам раздавать пиццы. Буквально направо и налево вам всего-то и нужно дозвониться к нам.
1: Направо и налево одно.
2: Ну что?
1: Кому-то.
2: Ну кому-то или направо, или налево. Я же не знаю, с какой стороны человек решит прийти к нам за призом. Но в целом, да, номера студии 60-20-60-60-20-70. Перед тем, как дозваниваться, внимательно читайте, пожалуйста, положение. Оно есть на нашем сайте и в наших социальных сетях. А дальше дело за малым. Верно ответить на вопрос.
1: Да, друзья, кто последние 3 месяца выигрывал, и в этом включительно, в любых наших играх и розыгрышах, вы, пожалуйста, уступите место остальным. А всем остальным говорим здравствуйте, заходите, пожалуйста, слушайте вопрос, звоните 60-20-60-60-20-70, давайте свой невероятный вариант ответа. Итак, вопрос звучит следующим образом. Я откушу с краешка. А вот ответ это самый популярный, по мнению сотрудников радио Витебск. Что же мы откусим с краешка самого? Ну, давайте принимать звонки. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ой-ой-ой.
3: Алло, здравствуйте.
1: А сделайте, пожалуйста, радио чуть потише. Сделали. Либо пока на паузу поставьте там нас. Вот теперь говорите, ваш вариант.
3: Мой ответ – пицца.
1: Нет, спасибо большое
2: это
1: за вариант.
2: Это было бы слишком просто.
1: Да, но, знаешь, хотя на самом деле несложный вариант ответа. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Так, что мы откусим с краешку?
4: Батон или хлеб.
1: Ну так что, выбирать надо.
2: Сейчас будет ход конем.
1: Алло.
2: Хлебобулочное изделие.
1: 3, 2.
4: Батон.
1: Нет, спасибо, неверный вариант. Ну, теперь следующий дозвонившийся 100% угадает. Алло.
5: Алло, здравствуйте.
1: Ну, здравствуйте. Ну, что мы кусаем?
5: Каравай.
2: Было бы хорошо, но нет.
1: Большой вариант ответа. Нет, не каравай.
2: Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Доброе утро.
1: Алло.
3: Здравствуйте, хлеб.
1: Здравствуйте, вы молодец, вы победитель. Вот. А что такое с настроением? Как ваше имя?
3: Александр.
1: Александр,
2: смотри,
1: а улыбнитесь
2: там. Смотри, мне кажется, Саша уже улыбается по голосу.
1: Да, это хорошо.
3: Конечно, улыбаюсь.
1: О, еще и смех у нас пошел. Все, отлично, значит, миссия выполнена. Александр, пользуйтесь моментом, передавайте приветы.
3: Передаю всем привет, особенно именно вам, Витебскому радио. Хотя сам из Минска, но сейчас нахожусь в Витебске. Да, как бы слушаю вас очень часто и, ну... Очень классное радио.
1: Александр, спасибо большое за такие пожелания. Александр, не убегайте. Нам нужно выдать классную, краткую информацию, чтобы вы все-таки уехали в Минск уже с пиццей. Поэтому оставайтесь на волне, да, чтобы в дороге было что перекусить. Оставайтесь на линии.
2: Ну, а мы, друзья, с вами давайте послушаем, какие варианты ответа были еще.
6: Банан.
7: Хлеб.
8: Пицца.
9: Головка заплесневевшего сыра.
10: Ананас.
11: Хлеб. Хлеб.
12: Пожалуй, хлеб.
13: Рыба.
12: Хлеб.
1: Да, интересно, головка заплесневелого сыра.
2: Ну, да, Надь в своем репертуаре. У нее просто, знаешь, такой эксклюзивный вкус.
1: Мало ли, плесень то, не это, недорогая.
2: Я поняла, это тест-драйв.
1: Холодильничная.
2: Нет, это просто тест-драйв, чтобы проверить, можно дальше есть или не стоит.
1: Местечковая. Спасибо большое, друзья, за ваши варианты ответа. Все, наш победитель был абсолютно прав. Двигаем дальше.
0: Твое утро. Разбудит шоу!
14: Генеральный партнер Разбудит шоу футбольный клуб «Макслайн Витебск».
15: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
16: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск». Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
7: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Горячий хит на радио «Витебск».

0: Радио Витебск.
1: Все, уходим мы из эфирной студии. Наговорились сегодня, 4 часа провели с вами, пролетели просто, знаете, вот так вот мимолетом. Хотите звук даже создам, с каким пролетели вот эти 4 часа?
2: Нет.
1: Вот так вот, как на формуле.
2: Зачем спрашивал? Сам спросил, сам ответил, сам сделал.
1: Это и с точки зрения просто хороших манер спросил, не мог
2: не сделать. Я поняла, вежливость наша, все, друзья. Вот учитесь, пожалуйста, будьте вежливыми, но только визуально. А в целом делайте все, что хотите.
1: Вау, вот этот вот посыл, ну слушайте, погнали, значит, творись. Дозволенность от Насти Гордеевой вот разрешила, спасибо.
2: Нет, ну ладно, ладно, в пределах разумного. Давай будет небольшая оговорочка.
1: Хорошо, ладно, так и быть, друзья. Ну, еще одна оговорочка, то, что совсем скоро стартует музыкальный бранч, Наташа Баталка на волне. А мы с вами услышимся уже завтра. Как всегда, у микрофона были Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Это было «Раз будет шоу». Всем хорошего дня, всем
2: пока-пока, всем музыки!
0: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Раз будет шоу».

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев встретился с заместителем губернатора китайской провинции Ганьсу Ван Бином Предатбелта. Цель визита делегации из Китая – развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Гродненской области с Китайской Народной Республикой, подготовка к первому белорусско-китайскому форуму регионов, который состоится в начале июля. Юрий Караев выразил уверенность, что предстоящий форум станет важным шагом на пути углубления партнерства, позволит выработать новые инициативы и откроет дополнительные возможности для сотрудничества на благо двух стран.
1: В мире.
2: Спецпосланник президента США Стив Уитков прибудет в Россию с визитом в ближайшее время. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает ТАСС. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что эмиссары президента США Стивен Уитков и Джаред Кушнер вскоре посетят Москву, и российско-американский диалог по украинскому урегулированию продолжится. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Ушаков постоянно контактирует с Уитковом. По улицам Варшавы сегодня пройдет общенациональная демонстрация под лозунгом «Вместе за Польшу и поляков», организованная профсоюзом «Солидарность». Об этом пишут польские СМИ. Организаторы отмечают, что главная цель масштабной антиправительственной демонстрации – это противодействие разрушительному зеленому соглашению, навязанному брюссельскими бюрократами. Они требуют проведения общенационального референдума по климатической политике ЕС, которая, по их мнению, ведет к краху польской промышленности, потере тысяч рабочих мест и ухудшению благосостояния польских рабочих. В китайском городе Чунцин завершили строительство самого длинного горизонтального небоскреба в мире. Он расположен на высоте 250 метров над землей. Огромная конструкция длиной 300 метров соединяет сразу 4 башни. Горизонтальный небоскреб разделили на 7 огромных сегментов. Некоторые части собирали прямо на земле, после чего поднимали на высоту 250 метров с помощью высокоточной гидравлики. Если учесть, что один только стальной каркас небоскреба весит около 12 тысяч тонн, примерно столько же, сколько Эйфелева башня, масштаб инженерной работы действительно впечатляет. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 24-29, по западу до плюс 23, в Витебске будет 27-29 градусов тепла. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Именно с этой пословицы мне захотелось появиться в эфире любимой волны радио Витебск. Ну, во-первых, всем привет. У микрофона в дневное время, как всегда, с вами я, Наташа Баталка. А во-вторых, на тему дружбы я, на самом деле, не просто так завела свой спич. Я, признаться честно, очень люблю дружить и ценю вообще дружбу. И считаю, что для человека любовь и как раз-таки та самая дружба – это самое главное в жизни. Так вот, сегодня, 20 мая, отмечается День крепкой дружбы. Так что, возвращаясь к пословице, я надеюсь, друзья, вас в этой жизни окружают действительно хорошие, добрые, порядочные люди. Те, кто готов с вами и поплакать, и посмеяться, пережить как горести, так и радости. В общем, настоящие друзья. Ну и, соответственно, хочется верить, что вы тоже держите эту марку в ответ. У нас на волне радио Витебск всегда царит теплая, приятная, дружеская атмосфера. Так что давайте будем эту середину рабочей недели проводить вместе. Ну, до 15 часов так точно. В общем, наш музыкальный бранч начинается.
1: Партнер музыкального бранча на радио Витебск – турагентство «Багин».

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

0: Гранч премьера.
1: В нашем прекраснейшем городе Витебске продолжается позднее утро на часах 11.12, а в эфире «Любим волны радио Витебск» у нас рубрика «Бранч премьера». И здесь мы продолжаем знакомство с очередными новинками. Сегодня у нас среда, середина рабочей недели, а значит, мы с вами успеем познакомиться с третьей по счету музыкальной работы, ну и, естественно, зарубежной. К нам сегодня в гости заглянут такие звезды, как D.O.D. Настоящее имя, кстати, у парня Дэн О'Доннелл в обычной жизни. Это британский диджей, музыкальный продюсер, работающий чаще всего в жанрах хаус и электрохаус. Активно выступает с 2009 года и радует нас своим творчеством, потому что хиты у парня действительно, я бы сказала, зачетные. Ну и, кстати, часто сотрудничает с другим диджеем по имени Сони Фадера. Вокал сегодня нам свой продемонстрирует девушка по имени Хейли Мэй, британская певица и автор песен, известная своим участием в танцевальных треках. И, кстати, она очень как раз-таки любит посотрудничать с D.O.D. Их совместная работа называется «Closure», что в переводе означает «закрытие». В треке, сразу скажу, нам будет рассказываться про одну пару, между которыми определенно есть чувства, но, судя по всему, не такие, как были на начальном этапе отношений. Один из партнеров немножечко потерялся и запутался, как бы вроде бы хочет разорвать связь, но, с другой стороны, не может этого сделать, потому что что-то тянет, то ли чувство, то ли просто привычка и привязанность. Мне кажется, знаете, такая абсолютно бытовая, житейская ситуация в отношениях. Ну а по звучанию вышла очередная, на мой взгляд, неплохая танцевалочка с многообразием разных интересных битов, так что мы давайте прямо сейчас ее послушаем, оценим, ну и, конечно же, потом все вместе проголосуем в нашем открытом телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч премьера.

0: телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: О, это лягушка. Я знаю, это птицы. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает: не прячьтесь под деревьями во время грозы.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром очередной выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио Витебск, вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди снова оказались в центре внимания. Они не просто подогрели слухи об отношениях, но, кажется, официально подтвердили их. Ребят заметили вместе на парном свидании с другим звездным дуэтом. Пока Тимоти Шаломе и Кайли Дженнер расположились на задних сиденьях машины, Кендалл и Джейкоб закрывались от вспышек папарацци, будучи у всех на виду. Так что, если это правда, мы за ребят на самом деле только рады. Ну а у звезды трансформеров по имени Джош Дюамель и его жены Одри Мари родился на свет второй ребенок. О пополнении в семье Джош сообщил в своем блоге. Актер опубликовал фото новорожденный, укутанный в плед. На кадрах видно, как родители знакомят дочь с остальными детьми. А вот Памелу Андерсон заподозрили в романе с Томом Крузом. Предполагаемая связь возникла якобы после того, как Круз увидел ее в фильме «Шоу-герл». Кинокартина заставила многих взглянуть на Пэм по-новому, в том числе и Тома. С тех пор они поддерживают общение. Многие из мира шоу-биза считают, что между актерами определенно есть искра. Представители Андерсон и Круза пока не прокомментировали появившиеся слухи. Также мы узнали, что певица Риана и рэпер Асап Роки отметили день рождения своего старшего сына Риза масштабной вечеринкой в Нью-Йорке. Местом празднования стал интерактивный музей слайма в районе Сохо. Пара арендовала все пространство заведения исключительно для своей компании, чтобы обеспечить детям приватность и безопасность. Вечеринка была оформлена в яркой тематике. Зал украсили воздушными инсталляциями и тематическими декорациями. И в завершении группа «Руки вверх» выпустит первый за 14 лет студийный альбом под названием «Врубай на полную». В него войдут 15 новых песен. Обложка и название альбома, по словам артиста, станет продолжением ранних пластинок «Сделай погромче» и «Сделай еще громче». Релиз состоится 22 мая. При этом альбом выйдет не сразу. Треки будут выпускать синглами каждую неделю. Вот такие новости. «Шоутайм» продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу-тайм.
2: Тест-тур представляет туры в Египет и Турцию с прямыми вылетами из Витебска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Подробности по номеру +375 29 115 33 55. Уполномоченное агентство тест-тура в Витебске, улица Советская, дом 2.
1: Утро на радио Витебск.

0: Реклама. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Дети-исследователи так и не познают мир. Они исследуют и цифровой мир, который дарит возможности, но и таит опасности. Травлю, утечку личной информации, мошенничество. На сайте kidspomogut.by вы узнаете, как научить детей проводить время в интернете безопасно. Если ребенок столкнулся с угрозой или пострадал от насилия в интернете, позвоните, напишите в онлайн-чат на сайте или посоветуйте ребенку обратиться самому. Поддержим психологически и информационно, бесплатно, круглосуточно и анонимно. Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.
2: Всем привет, это Иван Соловьев, и вы слушаете мою музыку.

0: сейчас своим классным диджейским саундом под названием Let Me Go с нами делится талантливый парень, белорус Иван Соловьев. И на самом деле спасибо ему огромное за его творчество. И слушая музыку, берет гордость за понимание, что такие парни проживают в нашей стране. Но продолжаем говорить на тему музыки. И сейчас, ребят, расскажу вам, кто сейчас является самым прослушиваемым артистом в мире. И вполне возможно, даже кого-то немножечко удивлю. По данным одной аналитической компании, именно Майкл Джексон стал самым прослушиваемым исполнителем в мире за май 2026 года. Сообщается, что рост интереса к музыке артиста на самом деле во многом связан с выходом биопика под названием «Майкл» режиссера Антуана Фукуа, где главную роль исполнил племянник Джексона Джафар Джексон. Картина, кстати, напомню, вышла этой весной, 24 апреля. Вполне возможно, кто-то уже посмотрел, если вы являетесь фанатом творчества исполнителя. Ну и картина собрала на самом деле просто огромнейшее количество миллионов долларов в мировом прокате. И на самом деле неудивительно все это. Так вот, рейтинг составлялся на основе суммарных прослушиваний на крупнейших музыкальных платформах. Джексон набрал практически 12 баллов, обогнав Джастина Бибера почти на 5000 пунктов. На третьем месте в этой лидирующей пятерке оказалась группа BTS. На четвертом Bad Bunny. Ну и замкнула пятерку талантливая Тейлор Свифт. С учетом того, что эта певица оказалась в списке лидеров, она, кстати, прямо сейчас имеется в нашем эфирном плейлисте со своей композицией «The Fate of Ophelia». Так что давайте ее в очередной раз послушаем и насладимся.
1: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Встречайте электромобили BYD в Витебске. Символ технологий, инноваций и стиля. BYD – это не просто автомобиль. Это ваш личный комфорт, тишина в салоне и мгновенный разгон. Экономьте на каждом километре пути и получайте максимум удовольствия от вождения. В автосалоне Витебск Автосити вас ждут современные модели BYD с выгодными условиями покупки, гарантией и сервисным обслуживанием. Сделайте шаг в будущее уже сегодня. Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Витебске по телефону +375 29 708 10 10. BYD. Энергия вашего успеха.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: За эту стартовую 60-минутку, ребят, мы с вами поболтали о том, о чем необходимо было. И самое главное, успели успешно познакомиться с нашей сегодняшней бранч-премьерой. И напомню, что на повестке этого дня у нас была новинка под названием Closure от D.O.D. и Hayley May. Если вы хотите поддержать ребят, их, так сказать, танцевальную такую лайтовую музыкальную работу, то переходите в наш открытый телеграм-канал и активничайте. Все итоги мы будем подводить ближе к финалу программы. Кто новинку пропустил в эфире, у вас есть прекрасная возможность в нашем телеграм ее прослушать еще раз и точно понять, нравится она вам или нет. Ну, вот как-то так. Такие планы у нас так точно на ближайшее будущее. Сейчас финалим этот час. Послушаем с вами зарубежный трек под названием «Say My Name» от Дэвида Гетты, Биби Рекса и Джея Балвина. Ну, а после музыки узнаем самые свежие новости и прогноз погоды от службы информации.
2: Радио «Витебск».

0: Витебске полдень. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. На радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. По итогам заседания правления Национального банка Беларуси ставка рефинансирования снижена до 9,25% годовых. Об этом сообщил журналистам председатель правления Нацбанка Роман Головченко. Глава регулятора уточнил, что решение затронуло также ставку по кредиту овернайт. Она уменьшилась на 50 базисных пунктов и с 1 июня составит 10,75% годовых. Таким образом, с начала лета в Беларуси вступит в силу новое значение ключевых ставок, установленные Национальным банком.
0: В мире.
1: Заявление главы МИД Литвы Кестусиса Будриса, призвавшего НАТО нанести удар по Калининграду, граничит с безумием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Это заявление на грани безумия. Я не думаю, что к этому нужно серьезно относиться. Это скорее свидетельствует о том, какие там оголтелые политики, сказал он. По словам представителя Кремля, страны Балтии сейчас занимают маниакально-антироссийскую позицию, что не дает им возможность действовать в собственных интересах. Пентагон объявила о сокращении числа бригадных боевых групп, дислоцированных в Европе, с 4 до 3. Об этом сообщает телеканал Fox News. Официальные лица заявили, что этот шаг вернет численность американских войск в Европе к уровню 2021 года. Кроме того, будет временно отложено развертывание американских войск в Польше. Такое решение было принято после того, как президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что европейские страны должны вносить больший вклад в собственную оборону, меньше полагаясь на Соединенные Штаты.
0: В Беларуси.
1: Новый метод хирургического лечения спазма лицевых мышц, вызванного сосудисто-нервным конфликтом, разработан в Республиканском научно-практическом центре неврологии и нейрохирургии, сообщил ведущий научный сотрудник учреждения Эдуард Василевич. Нами разработан и внедрен в практическое здравоохранение протектор, который вставляется между нервом и артерией, благодаря чему постоянное раздражение нерва прекращается и пациент избавляется от спазмов лицевой мускулатуры, рассказал он. Новый подход уже успешно применен в клинической практике и обещает снизить риск рецидивов, улучшая качество жизни пациентов. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Напиток «Пепси» 1,5 литра – 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Юкки» – пломбир на сливках – 75 граммов – 1 рубль 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями. Погода на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 3,8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 24-29, по западу до плюс 23, в Витебске 27-29 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 229. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Swim. Новый час на волне нашего города. Встречаем треком Swim от легендарнейшей группы BTS. Не побоюсь, кстати, этого слова. Буквально недавно в рамках бранча я вам рассказывала, что Книга рекордов Гиннесса официально назвала этот южнокорейский бойс-бенд иконами мирового масштаба за их невероятный вклад в мировую культуру. Они не просто открыли такой жанр музыки, как кей-поп, миру, но и на самом деле затронули огромнейшее количество сердец людей, поднимая в своих песнях темы психического здоровья, и одиночество, и взросление, и на самом деле их музыка положительно сказывается на населении. Вот такие вот парни молодцы. Возвращаясь к новинке, она у нас называется Swim, что дословно с английского означает плавать. И сейчас мягко я вас подведу к игре «Чемоданное настроение» от нашего партнера турагентства «Багира», которое состоится сегодня с 12 до 13. До игры мы с вами и доплывем, и добежим, и допрыгаем обязательно. И, конечно же, в игре попутешествуем по нашей прекрасной планете Земля. Напомню, что на кону у нас там бесплатный проезд в Крым туда и обратно. Победителя мы уже выберем в эту пятницу. А пока продолжим наполнять списки финалистами. Так что следите за эфиром, принимайте участие. Желаю всем удачи и хорошего настроения. Ну а в плане музыки после небольшого рекламного ролика послушаем с вами трек под названием «Heaven» от Авичи и Криса Мартина.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
2: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багира».

0: просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках. Остановись!

0: Центр Интериум. Витебск. Фрунзе 77, корпус 2.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».
2: Привет, Витебск. Это Лирик. Ты слушаешь мою новую песню. Делай громче и не переключай. «Радио Витебск».

0: дорогие радиодрузья, у меня для вас имеется одна полезная информация. В нашем городе есть забота, которая не спит. Аптеки «Добрые Лики» теперь работают круглосуточно. Располагаются они по адресу улица Воинов-Интернационалистов, 23, и проспект Фрунзе, 71А. «Добрые Лики» – искусство живой заботы. Всю подробную информацию вы можете узнать на сайте deliki.by. От себя же я пожелаю всем хорошего самочувствия и, конечно же, крепкого здоровья.
1: Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень. Ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу. Ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
5: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
6: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: полностью поддерживаю эту российскую певицу по имени Мари Краймбрери. Всегда поет четко, все по делу. Я тоже считаю, ребят, не нужно ждать лучшего момента в жизни, а нужно жить здесь и сейчас и кайфовать от этого. А еще не надо ждать поздравительный сегмент, наш музыкальный агент, а можно уже наполнять наши мессенджеры вашими прекрасными сообщениями. Кто хочет порадовать родных и близких, пишите в Viber Telegram 7071 071, в вашем распоряжении. Программа будет рада порадовать ваших любимых. Мы же идем дальше, продолжаем наполнять экватор трудовой недели любимой музыкой. По курсу у нас Хутия, Цофинзау, Мадизма, Роберта Майлса. В середине часа краткий выпуск новостей от службы информации. Ну и в следующей получасовке мы с вами обязательно поиграем.
1: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. Концертный зал «Витебск» принимает областной сельскохозяйственный форум «Агростарт. Территория возможностей». За взятки наказан заведующий аптеки в Витебске. В республиканском ландшафтном заказнике «Ельня» создадут экологический парк и визит-центр. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Чемоданное настроение.
2: Все те товарищи, кто ждал игры «Чемоданное настроение» в рамках нашего бранча, приготовьте сейчас принимать участие. Напомню, что игру предоставил наш партнер, турагентство «Багира». Разыгрываем мы бесплатный проезд в Крым и обратно. И кто отправится на Черное море этим летом, мы узнаем в эту пятницу, когда проведем финальный розыгрыш. А пока продолжаем наполнять список счастливчиками. Напомню, что играть мы сейчас будем с вами через наш мессенджер Viber. Номер его 7071071. Принимать участие могут абсолютно все желающие, кроме тех, кто уже стал победителем в игре «Чемоданное настроение» или кроме тех, кто уже на этой неделе отобрался в список финалистов. Я сейчас, как всегда, расскажу вам про какой-то закон, традицию или обычай определенной страны, государства на нашей планете Земля. Ваша задача — догадаться. Название страны прислать на Viber. Если отвечаете правильно и оказываетесь в списке участников первым, то попадаете в список. Сегодня, кстати, мне кажется, в моем вопросе даже будет немножечко звучать ответ. Ну, так сказать, подсказка для внимательных. В общем, меня интересует, в какой стране, в каком государстве запрещено наступать на местные деньги? Это считается оскорблением монарха, а местные деньги у них, кстати, там баты называются.
1: Чемоданное настроение. Ты слушаешь радио «Витебск».

0: которые ты любишь.
1: Ух, за небольшой музыкальный нарез закидали вы меня большим количеством сообщений. Очень радует, что вы с нами играете. И очень интересно посмотреть на ваши, естественно, ответы, потому что есть как и неправильные, и правильные. И кто-то писал и Монако, и Индия видела здесь. А кто-то написал нам Латвия. Все мимо, друзья. На самом деле это Таиланд. А вот правильный вариант ответа был. И первым в нашем вайбере среагировал верно парень по имени Сергей. У Сережи номер телефона заканчивается на 2042. Сергей, принимайте поздравления. Вы в списке финалистов. Розыгрыш будет этой игры с 12 до 13 в пятницу, так что вполне возможно станете победителем. Главное верить в себя, как говорится. Я всем нашим слушателям напомню, что турагентство «Багира» — это пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by. Обязательно приходите к ним в гости в офис, скажите «Радио Витебск» и получайте скидку 5%. Всю информацию, как всегда, можно узнать у менеджеров. Ну а мы от игры переходим к музыке, и впереди у нас классный свежачок, называется трек «Hey, на-на-на» от Миши Миллер. Давайте послушаем.

0: Реклама на радіо Вітебск.
1: Телегрампромбанк.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорцы и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

Витебске 13 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Концертный зал «Витебск» принимает областной сельскохозяйственный форум «Агростарт. Территория возможностей». В числе участников делегации от районов, учащиеся классов аграрной направленности, студенты Витебской ветакадемии, аграрных колледжей. В тематических секциях говорят о развитии агроэкотуризма, фермерского хозяйства, содействии занятости населения и другом. Вторая часть масштабного мероприятия – пленарное заседание. В обсуждении сельскохозяйственных вопросов примут участие председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц, председатель областного исполнительного комитета Александр Рогожник, председатель областного совета депутатов Дмитрий Демидов. В центральном фойе концертного зала и на уличной площадке рядом развернулась выставка с дегустациями, мастер-классами и продажей фермерской продукции. Заведующий одной из витебских аптек решил незаконно подзаработать, пользуясь служебным положением. Мужчина за материальное вознаграждение лоббировал интересы коммерческой фармацевтической организации. Заведующий аптекой сверху потребности неоднократно заказывал лекарственные средства и изделия медицинского назначения у данной коммерческой организации, сообщили витебским вестям в прокуратуре области. За незаконную помощь заведующая аптека получила от представителя фармацевтической компании бытовую технику стоимостью 400 рублей. Горе-руководитель приговорен к лишению свободы на 3 года с отсрочкой приговора на 2 года и штрафу в размере 350 базовых величин. В республиканском ландшафтном заказнике Ельни идут масштабные ремонтные работы, сообщил директор учреждения Виктор Романовский. Ведется ремонт экологической тропы, меняется деревянный настил. Дополнительно в лесной зоне будут установлены 4 беседки. На этот год также запланировано оборудование автостоянки с 2 зарядными станциями для электромобилей, обновят торговые ряды. В целом на базе тропы намерено создать экологический парк, дополнительно оборудовать 7-8 площадок с зонами для отдыха, увеличить пирс. Кроме того, на территории заказника создадут визит-центр, где ремесленники смогут проводить мастер-классы, а также музей болота. Как отметил директор учреждения, интерес к заказнику постоянно растет. За год сюда приезжает около 20-25 тысяч человек. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 3-8 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 24-29, по западу до плюс 23. В Витебске 27-29 градусов тепла. Прогноз предоставлен УБУ «Гидрометом».
1: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер 1 в регионе. Это слушает весь мир.

0: Музыкальный агент.
1: Только что такие музыкальные звезды, как Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан, подарили нам свой трек под названием «Broken Strings» про порванные струны. Так вот, мне на старте поздравительного сегмента на волне «Радио Витебск» хочется, друзья, пожелать, чтобы ваши струны души никогда не обрывались. Ну и, конечно, вашей любви хватало на всех ваших родных и близких. И как раз-таки сейчас этой любовью можно поделиться в рамках музыкального агента, который начинается с 13 до 14. Принимаем все ваши добрые и теплые слова, привет и поздравления, признания в любви. Ну и, конечно, в ближайшем будущем начнем все это дело здесь озвучивать. Если хочется послушать любимую композицию, тоже можете пробовать заказывать. Найдем в нашей фанатеке, поставим в эфир, не найдем, будем с вами обдумывать что-нибудь другое слушать. В общем, все сказала, ничего не забыла. Мне кажется, осталось напомнить только наши данные, а они не менялись. Вайбер, Телеграм, номер здесь единый 7071-071.
0: Музыкальный агент.
2: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багаж».

0: реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Чего так напрягаемся?
4: Зачем тратить столько времени?
5: Зачем куда-то ехать?
6: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Музыкальный агент.
1: На часах 13.15, и я, конечно же, ребят, словила ваши сообщения и готова их сейчас здесь озвучивать. У нас есть послание, которое написали еще поздним утром, но все мы знаем, что музыкальный агент у нас выходит в обеденное время и в вечернее время. «Любимая, я тебя очень сильно люблю, скоро буду дома», написал Дмитрий. Есть еще вот такое вот сообщение. «Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет Артему Семенову, Елене и Андрею, Саве, Максиму и Игорю, Лещук Сергею, соседу сверху и снизу, Олегу Вячеславу, бывшему коллективу Витебских продуктов. Вижу для меня, как всегда, отдельный привет, за что, конечно же, спасибо, и всему коллективу радиостанции Витебск. Хорошего дня, вы лучшие». Кстати, помимо сообщений, друзья, я успела заглянуть сегодня в календарь наших праздников и пробежалась глазами, что же отмечается на дату 20 мая. Я уже сегодня на старте бранча говорила, что празднуется День крепкой дружбы, так что своим друзьям однозначно пламенные приветы можно передавать. Сегодня отмечается Всемирный день мопсов. Если у вас дома проживает тот самый пёсель с такой породой, то обязательно можно купить ему какую-нибудь вкусняшку и побаловать. И, кстати, сегодня отмечается день рождения джинсов. Этому празднику 173 года. Ну и ни для кого не секрет, что джинсы на самом деле стали самыми такими оптимальными, популярным вариантом одежды на все случаи жизни. И носят джинсы, естественно, как девчонки и мальчишки. Так что, если вы сегодня пошли на работу или куда-либо в джинсах, как я, то я, конечно же, передаю вам сейчас пламенный привет. И, кстати, отталкиваясь от названия этого праздника, мы сейчас с вами послушаем один трек. Он, конечно, у нас не про джинсы. Называется музыкальная работа «Mystical Magical» от Бенсона Буна. Но когда я слушаю этот трек, мне почему-то всегда режет слух словосочетание, где он четко пропевает «Blue Jeans». Так что давайте наслаждаться музыкой.
0: Музыкальный

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Телеграмм-промбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Только что весело и дружно мы с вами в музыкальном плане немножечко прогулялись. Патрик «Walking on my own» от наших белорусов. Денис Мысько и Арти Тунс потрудились на славу над этим хитом. Настоящие молодцы. Ну а теперь мы с вами прогуляемся по вашим сообщениям, которые у нас здесь есть. Добрый день, Радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Замечательного продуктивного дня. Пусть он принесет тебе радость, удачу, веселое настроение, а также бодрость и задора и неугасающей энергии тебе в работе и спорте. Будь всегда бодрым, мудрым и успешным. Обнимаю, целую. Любящая бабуля Люба написала. А также бабуля попросила поставить композицию «Вечерами» от группы «Добро». Ну и, естественно, мы такую песню уже зарядили в эфир. Совсем скоро она прозвучит. Есть у нас еще послание. Здравствуйте. Передайте привет огромный моему мужу Дмитрию в деревне Быховцы. Отличной рыбалки, хорошего настроения. Не скучай. Люблю, целую. Обнимаю. Жена Ирина отметилась своим творчеством здесь. И вот такое вот у нас послание имеется. Добрый день. Передайте огромнейший привет подруге Рыжиковой Лене, которая сейчас создает красоту, работает парикмахером. Это человек, которому я многим обязана. Благодарю, родная, что ты меня не бросаешь и поддерживаешь. Прости за всякие обидки и недомолвки. Ну, у девчонок бывает такое, да и не только у девчонок, и у мальчишек, мне кажется. В дружбе бывают всякие моменты, но, как я люблю говорить, самое главное вовремя осознавать свои ошибки и не бояться, не стесняться просить прощения. И мне кажется, хороший друг — это тот друг, который может с вами не только поплакать над горестями, потому что на самом деле посочувствовать может абсолютно любой человек, а вот когда у вас что-то хорошее происходит, не каждый человек умеет за вас порадоваться. Поэтому, друзья, давайте радоваться за победы других и давайте вообще в целом оставаться хорошими людьми. Ну и мы с вами продолжаем наше музыкальное движение, возвращаемся к эфирному плейлисту, и сейчас будем слушать то, что вы заказывали сами.
0: Музыкальный агент.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Генпрокурор Дмитрий Гара зарегистрирован делегатом Всебелорусского народного собрания. Главы МИД ЕС на следующей неделе обсудят кандидатов на роль переговорщика с Россией. Белорусские саблисты завоевали бронзу в команде на первенстве России в Туле. В начале следующего часа об этом и другом подробно. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Жрет города Витебска приглашает на работу. Начальника ЖЭО заработная плата от 2400 рублей. Дворников заработная плата сдельная от 1300 рублей. Слесаря сантехника заработная плата от 1400 рублей. Рабочих строительных специальностей кровельщики, сантехники, сварщики, монтажники сантехнического оборудования, маляры, штукатуры, альпинисты и другие. Заработная плата сдельная от 2000 рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните 33 34 64 100 36 99 37.
2: Тест-тур представляет. Туры в Египет и Турцию с прямыми вылетами из Витебска. Широкий выбор отелей. Отличные цены. Действует рассрочка. Подробности по номеру. Плюс 375-29-115-33-55. Уполномоченное агентство тест-тура в Витебске. Улица Советская, дом 2.
0: День на радио Витебск.

0: Наша поздравительная программа пока еще продолжается. Правда, осталось не так много выходов. Помимо этого еще два. Если хотите порадовать родных и близких, пишите. Не стесняйтесь. Напомню наши данные. Вайбер, Телеграм 7071071. Ваши приветы и музыкальные заявки в том числе мы принимаем примерно до 13:55. Ну и давайте заглянем в мессенджеры, посмотрим, что же у нас тут есть. Здравствуйте. Хочу передать привет Харитончик Сергею. Люблю и скучаю. Жена написала. А также есть сообщение от Юлии. Здравствуйте. Передаю привет Расторгуевой Ирине Владимировне, Савченко Татьяне Леонидовне и Бахир Олегу Олеговичу. Хорошего вам дня. Ну, вот как-то так. Все пока прочитала. Продолжаем наслаждаться музыкой. И мне кажется, сейчас мы с вами держим курс на настоящее лето, потому что впереди у нас трек под названием «Summertime» от Махомби. Слушаем и наслаждаемся вместе.
1: Музыкальный

0: Реклама.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Останови!

0: Центр Интериум. Витебск. Фрунзе 77, корпус 2.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Музыкальный агент.
1: Принято говорить, когда сидят за столом и отмечают, между первой и второй перерывчик небольшой. Так вот, у нас, друзья, тоже перерывчики небольшие между выходами озвучки ваших сообщений. Давайте и дальше будем радовать любимых в рамках музыкального агента. Хочу сказать спасибо моим девчонкам за поддержку и за то, что зарядили меня хорошим настроением. Лена и Юля, вы у меня самые лучшие, ваша Настюха написала. А также есть небольшое поздравленице. Поздравляю с юбилеем своего отца Игоря Петровича. Желаю долгих лет жизни и всегда хорошего самочувствие и настроение. Мы всегда рядом, сын, Павел и внуки. Мы по такому поводу присоединяемся к поздравлению и имениннику желаем всего самого наилучшего. Пускай исполняются все его заветные мечты и желания. Все то, вот о чем он молчит, вот пускай обязательно в ближайшем будущем как раз-таки сбудется. Кто хочет отметиться своим словесным творчеством, либо музыкальной заявкой, поторопитесь. На все про все остается один выход в рамках поздравительного сегмента, иначе придется писать уже вечером. Ну а мы сейчас послушаем музыку. И, кстати, впереди у нас одни новинки. В ближайшем будущем здесь отыграет русскоязычная композиция «Шаде» от Мота. Ну а прямо сейчас послушаем зарубежный трек «Клапсонка» от девчонок из группы «The Pussycat Dolls». Музыка.

0: телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by.
1: Музыкальный агент.
2: Как бы не хотелось это признавать, но наш поздравительный сегмент подходит к своему завершению. Если вы не успели порадовать родных и близких, пишите вечером с 19 до 20, но тем не менее финальную порцию сообщений мы сейчас быстренько озвучим. Добрый день, передаю привет своему любимому Кондратенко Владу. Твои девчонки очень ждут тебя домой. Я надеюсь, что скоро командировки закончатся и все наладится. Крепко обнимаю, твоя Мася, радио Витебск, вам хорошего дня. Катюшечка, огромное спасибо, что про нас не забыли. Мы вам тоже желаем замечательной недели. И еще есть поздравления. Здравствуйте, дорогое радио Витебск. Хотим поздравить водителя автомобиля на вывозке леса Бешенковичского лесхоза с 70-летием, с юбилеем. От всей души поздравляем вас с этим замечательным юбилеем. Возраст, время – это заслуженного уважения, мудрости, радости от каждого прожитого дня. Желаю вам крепкого, богатырского здоровья, бодрости духа и неиссякаемого оптимизма. Пусть рядом всегда будут любимые люди, которые окружают заботой, вниманием и любовью. С уважением, ваши коллеги. Мы имениннику тоже желаем всего самого хорошего, но главное, чтобы здоровье не подводило в этой жизни. Остальное однозначно уже есть и, уверена, все еще впереди и будет. Вот на этой доброй нотке, друзья, мы с вами сейчас прощаемся в рамках музыкального агента, ну и, конечно же, будем возвращаться к нашему бранчу. В финале послушаем немного музыки, а потом Татьяна Белоголовкина поведает нам самые свежие новости и прогноз погоды.
1: Музыкальный

0: Витебске 14 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Центральная избирательная комиссия сегодня на очередном заседании установила итоги выборов делегатов Всебелорусского народного собрания от субъекта гражданского общества Республиканского общественного объединения «Белая Русь» вместо выбывшего и зарегистрировала нового кандидата, передает Белта. Выборы делегата ВНС взамен на выбывшего состоялись 16 мая в Минске на 7-м внеочередном съезде объединения. Делегатом избран генеральный прокурор Беларуси Дмитрий Гора.
0: В мире.
1: Министры иностранных дел стран Европейского Союза на следующей неделе обсудят кандидатов на роль посредника для переговоров с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times. По данным источников, министры обсудят послужные списки кандидатов на неформальной встрече 27-28 мая на Кипре. Вашингтон и Киев якобы поддержали идею переговоров ЕС с руководством России. Среди кандидатов на роль посредника называются бывший глава правительства Италии и Германии Марио Драги, Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Ступ и его предшественник Саули Ниинисто. Польша будет вынуждена платить за кредит в рамках программы милитаризации СЭЮ больше, чем предполагало Министерство финансов страны, передает Белта. Как сообщается, перед подписанием кредитного соглашения правительство Польши говорило об ориентировочной процентной ставке в 3,17%, основываясь на данных за первое полугодие прошлого года. Однако Еврокомиссия уже представила более свежие расчеты, в которых процентная ставка составила 3,32%. При этом есть много признаков того, что ставка будет и дальше расти. Осенью Еврокомиссия снова проведет перерасчет. Такие отчеты публикуются примерно каждые 6 месяцев.
0: Новости спорта.
1: Белорусские спортсмены стали бронзовыми призерами командных соревнований по фехтованию на саблях на молодежном первенстве России в Туле, сообщает Белта. В турнире были представлены 13 команд из разных регионов России, а также 2 четверки из Беларуси. В полуфинале наш основной квартет уступил будущим чемпионам из Москвы. В поединке за бронзу белорусы были сильнее ребят из Новосибирской области. В этом же виде программы девушек белорусские остановились в шаге от подиума. В матче за третье место они уступили квартету из Татарстана. Молодежное первенство России по фехтованию продлится по 25 мая. Дальше медали разыграют раперисты и шпажисты. И на этом у меня все новости. Информационный день на радио Витебск продолжит Татьяна Воронцова, партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Набор шоколада «Мерси» 250 граммов, 16 рублей 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: Сегодня в нашем городе и по области облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха плюс 24-29, по западной половине области плюс 17-23. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность 70%. На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северный четверти 4-9 при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 25-30, по западной половине будет холоднее, до плюс 24, в Витебске ожидается 28-30 градусов тепла. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: И снова всем салют. Попался мне, ребята, только что на просторах интернета один мемчик со словами «Хочется высокий уровень дохода и низкий уровень кортизола». Да пускай так и будет. Запускаем, так сказать, свои мысли, пожелания прямо сейчас во вселенную. Пусть ваша работа приносит вам действительно удовольствие и достойную зарплату. Но вот жизнь как раз-таки пускай поменьше преподносит всяких нервозных, стрессовых ситуаций. Ведь все мы знаем, к сожалению, что нервные клетки не восстанавливаются. Так что в рамках продолжающегося бранча будем и дальше беречь ваше ментальное здоровье, будем радовать вас классной музыкой и, конечно же, заряжать позитивом.
0: Партнер музыкального бранча на радио Витебск – турагентство «Бранч».

0: Реклама.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

буквально недавно, девчонки и мальчишки, в нашем поздравительном сегменте мы поздравляли ваших родных и близких, передавали приветы, радовались вместе с вами вашими прекрасными сообщениями. Ну, а теперь, мне кажется, настала пора поговорить про именинников дня сегодняшнего в рамках нашего музыкального бранча, потому что в мире шоу-бизнеса сегодня есть дни рождения у звезд, причем на свет появились талантливые девчонки, одна из них как наш певица, другая зарубежная, ну и мы просто не могли мимо них пройти. В общем, 20 мая отмечает день рождения Наталья Подольская, белорусская и российская поп-певица, жена известного исполнителя Владимира Преснякова. Если я не ошибаюсь, Володя как раз-таки приедет к нам на Славянский базар со своим концертом. Кто не купил билеты, пожалуйста, покупайте, приходите. Напомню, что Наташа Подольская является бывшей участницей «Фабрики звезд 5», а еще когда-то представляла Россию на известном музыкальном конкурсе в 2005 году. Победу, конечно же, не одержала, но, тем не менее, своим творчеством там хорошо отметилась. Так что, Наташу поздравляем от души с днем рождения. Ну и сейчас немножечко, быстренько с вами вспомним ее творчество.

композиция, кстати, в ее исполнении называлась «Все домой», так что Наталью еще раз поздравляем с днем рождения и посылаем FM-открытку ей в Россию. В данный момент она проживает именно там. Но сегодня хочется затронуть еще одну исполнительницу, потому что для меня она вот в мире шоу-биза, наверное, в мире не российского, а зарубежного шоу-биза, стоит наравне с Мадонной. Сегодня день рождения отмечает Шер. Американская певица, актриса, кинорежиссер, музыкальный продюсер, автор песен и общественная деятельница, чье творческое наследие охватывает более 60 лет и оказывает существенное влияние на развитие популярной культуры. Кстати, Шер является обладательницей престижных наград, включая «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» и «Грэмми». И вообще она входит в число немногих артистов, получивших 3 из 4 высших наград индустрии развлечений США. Так что Шер, мне кажется, великолепна. Спасибо ей огромное за ее потрясающие хиты. Так что нашу FM-открытку ей тоже посылаем далеко туда, в Штаты, с наилучшими пожеланиями. Ну и по такому поводу предлагаю сейчас вспомнить ее потрясающий трек под названием «Believe».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. «Метр Плюс» 7043. Звони.
4: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
5: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Радио Витебск. Радио, которое ты любишь.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

0: Талантливые ребята из группы «Добро», которые сами пишут для себя свои песни, прямо сейчас в композиции признаются в любви, а я, друзья, появилась здесь не просто так. Я хочу напомнить вам про нашу сегодняшнюю бранч-премьеру. За нее сейчас в открытом телеграм-канале «Радио Витебск» идет активное голосование. Если вы хотите поддержать исполнителей, то переходите и активничайте. Как говорится, пост ждет ваших реакций. Все итоги будем подводить уже совсем скоро, в следующей получасовке. Ну а пока идем дальше. Впереди у нас зарубежный трек под названием «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимс и музыкального проекта «Tones and Ty». А в середине часа вас, как всегда, ожидает краткий выпуск новостей от Татьяны Воронцовой.
1: Радио Витебск. 91,2.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь и китайская провинция Ганьсу будут развивать биржевой вектор торговли. Еврокомиссия подписала меморандум для выделения Украине первого транша из кредита на 90 миллиардов евро. МВД Чехии ужесточит условия предоставления помощи украинцам. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: реклама. Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.

0: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Бранч премьера.
1: Я надеюсь, дорогие меломаны и слушатели волны Радио Витебск, никто не забыл про нашу сегодняшнюю зарубежную бранч-премьеру. Напомню, что на повестке экватора трудовой недели у нас с вами был хит под названием «Closure» от британского диджея-музыкального продюсера D.O.D. и британской певицы и автора песен по имени Хейли Мэй. Кстати, девушка чаще всего участвует именно в танцевальных треках, а наша премьера «Closure» как раз-таки такая и получилась, лайтовая танцевалочка. Переводится новинка как закрытие, и здесь речь идет не про закрытие там каких-то дверей, определенных предметов или вещей, копаем куда глубже. В треке поется про одну пару, между которыми определенно есть какие-то еще чувства, но, судя по всему, не такие, как были на начальном этапе их отношений. Один из партнеров немножечко запутался, как бы хочет закрыть, разорвать эти отношения, но, с другой стороны, не может это сделать, потому что то ли чувства еще какие-то имеются, которые можно разжечь, то ли просто это привычка или привязанность. Вот такой вот был посыл у нашей музыкальной работы. Давайте сейчас ее немножечко с вами вспомним, а потом посмотрим, как вы за нее проголосовали.

0: Не знаю, как вам, но мне, слушая эту новинку, сразу захотелось куда-то на танцпол, да поденсить хорошенечко так. Но, тем не менее, пока продолжаем работу работать. И, конечно же, заглядываем в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск». И давайте пробежимся по результатам голосования. 36% слушателей посчитали, что новинка крутая. Это, кстати, достойный у нас ответ. Сегодня по процентному соотношению, я имею в виду, 18% решили, что нормальная. И 46% проголосовали сегодня, что не для меня. Даже кто-то поставил один дизлайк. Судя по всему, не очень любит вот такую вот клубную танцевальную музыку. Ну, все мы с вами люди разные, и, естественно, у каждого свои музыкальные предпочтения, что на самом деле очень здорово. И, в принципе, своими голосованиями вы отчасти показываете, какую музыку вы любите слушать больше всего. В любом случае, друзья, вам большое спасибо за активность вашу. С новой музыкой мы будем знакомиться уже завтра. А сейчас будем слушать то, что есть у нас здесь в эфирном плейлисте.
1: Бранч премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Белагропромбанк.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Абхазии. Подробности на сайте bagheratur.by.
1: Я думаю, глядя на часы, многие уже догадались, что наш музыкальный перекус под названием «Бранч» подошел к концу, так что будем завершать этот сегмент. Перед тем, как покинуть эфирную студию, естественно, расскажу, что же вас ждет впереди. А впереди будет еще немного музыки, потом свежие новости и метеоподробности расскажет вам моя коллега Татьяна Воронцова. С 15 до 16 на волне ожидается авторская программа под названием «Час по-русски» для всех тех, кто любит русскоязычные песни. Ну и с 16 до 20 здесь появится в составе хорошей компании Саша Назаренко. Так что оставайтесь на волне, не переключайтесь. Я же всем пожелаю просто чудеснейшего дня. Ну и услышимся мы уже с вами завтра. На связи была Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
2: Радио Витебск. Для тебя...

ритме твоего города. В Витебске 15 часов. Новый час на радио.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Беларусь и китайская провинция Ганьсу будут развивать биржевой вектор торговли, сообщили Белта в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи. С учетом профиля компаний, вошедших в состав китайской делегации, наиболее перспективными направлениями взаимодействия определены взаимные поставки продукции сельского хозяйства, а также закупки оборудования для пищевой промышленности. По сравнению с январем-апрелем прошлого года биржевой товарооборот Беларуси и Китая в сегменте АПК вырос более чем в 5 раз, до 28 миллионов долларов, что говорит о высоком интересе производителей и потребителей сельхозпродукции двух стран в активизации сотрудничества по биржевому треку.
1: В мире.
2: Европейская комиссия подписала меморандум о взаимопонимании с Украиной по программе макрофинансовой помощи, которая открывает путь к выделению Киева 3 миллиардов евро в середине июня, сообщает агентство Reuters. Мы завершили переговоры с Украиной по меморандуму о взаимопонимании, лежащему в основе нашей программы макроэкономической финансовой помощи в рамках кредита поддержки Украины. Я подписал его сегодня утром, теперь украинской стороне осталось только подписать его, а также ратифицировать в Раде Украины, чтобы мы могли затем приступить к выплатам, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Министерство внутренних дел Чехии планирует ужесточить условия предоставления гуманитарной помощи украинским беженцам. Согласно новым требованиям МВД, для получения выплат украинским беженцам необходимо выполнить ряд условий. В первую очередь беженцы должны работать, вести собственный бизнес или состоять на учете в службе занятости. Обязательным условием станет нахождение на территории Чехии не менее 16 дней в месяц. За данный период и начисляется гуманитарная помощь. Нововведения направлены на оптимизацию процесса предоставления помощи и обеспечения ее более целевого использования. Американский стартап, работающий над возрождением исчезнувших животных, заявил об успешном создании искусственной яичной скорлупы. Эта разработка в перспективе позволит заново вывести птенцов гигантской нелетающей птицы моа. Яйца этого рода были 80 раз крупнее куриных и 8 раз крупнее яйца страуса эмо. Ни одна современная птица не смогла бы их отложить. Ученые напечатали на 3D-принтере решетчатую структуру, имитирующую яичную скорлупу. Эксперты поместили оплодотворенные яйца в искусственную систему и также добавили кальций, который обычно усваивается из яичной скорлупы. В результате им удалось добиться появления 26 живых цыплят. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северной четверти 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10, плюс 15. По области завтра днем ожидается плюс 25, плюс 30. По западной половине от 19 до 24 градусов тепла. В Витебске плюс 28, плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а далее на волне Радио Витебск час по-русски.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.
3: Всем привет! Я Мари Краймбрери. Слушайте мои песни на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
5: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь и Саудовская Аравия рассматривают варианты для активизации взаимной торговли. В офисе Зеленского назвали весну следующего года возможным сроком проведения выборов в Украине. ООН предупредила о глобальном продовольственном кризисе в течение 6-12 месяцев. Подробности в начале следующего часа.
2: Тест-тур представляет туры в Египет и Турцию с прямыми вылетами из Витебска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Подробности по номеру +375 29 115 33 55. Уполномоченное агентство тест-тура в Витебске, улица Советская, дом 2.
0: День на радио Витебск. На радио Витебск.

0: 146. Белинвестбанк. Вместе к цели.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
2: Ты же

0: Рубрика
1: «В Витебске 16 часов». Новости на радио «Витебск».
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Состояние и перспективы развития сотрудничества Беларуси и Саудовской Аравии в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, сельскохозяйственной и гуманитарных сферах обсудили в Минске. В Министерстве иностранных дел под председательством первого замминистра Сергея Лукашевича прошло заседание белорусской части совместного межправительственного комитета по сотрудничеству с Саудовской Аравией, сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу МИД. Особое внимание уделено вопросам реализации совместных инвестиционных проектов и расширения контактов между деловыми кругами двух стран. По итогам мероприятия определены дальнейшие практические шаги по подготовке к очередному заседанию межправкомитета и продвижению совместных инициатив, представляющих взаимный интерес.
1: В мире.
2: Представитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил, что избирательная кампания в стране может быть организована весной 2027 года. Соответствующий прогноз чиновник озвучил во время беседы с журналистами. Советник обозначил ряд обязательных критериев. Он подчеркнул, что ключевым фактором является устойчивое и продолжительное перемирие, после наступления которого властям понадобится еще не менее квартала для непосредственной организации избирательного процесса. Сильные наводнения в районах центрального и юго-западного Китая привели к гибели по меньшей мере 25 человек. Спасатели эвакуируют жителей из затопленных населенных пунктов на лодках и вплавь. Из-за проливных дождей были закрыты предприятия, школы и транспортные узлы. Сохраняется высокий риск оползней, внезапных паводков и масштабного подтопления городов. Сегодня отмечается Всемирный день пчел. Праздник, который напоминает нам о колоссальной роли этих насекомых и других опылителей в поддержании жизни на Земле. Без пчел экосистемы и сельское хозяйство понесли бы невосполнимые потери, а наш рацион стал бы значительно беднее. Пчелы – главные опылители на планете. От их работы зависит около трети мирового производства продовольствия. Если бы эти насекомые исчезли, мы лишились бы множества фруктов, овощей и орехов. На всех континентах, кроме Антарктиды, обитают пчелы. Всего в мире насчитывается более 21 тысячи их видов. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Пельмени бульварские классические 430 граммов, 4 рубля 99 копеек. Филе сельди «Санта Бремор» традиционное 240 граммов, 3 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северной четверти 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10, плюс 15. По области завтра днем ожидается плюс 25, плюс 30. По западной половине от 19 до 24 градусов тепла. В Витебске плюс 28, плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».
6: И

0: 30/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Второй день подряд мы ощущаем, как весна наступает уже на пятки лету. Или наоборот, лето наступает весне на пятки. Да, вот так, второй вариант правильней. И я задумался, а что будет тогда в июне, в июле, если 19 и 20, 20 мая такие температурные показатели. Поэтому что-то как-то, я думаю, нужно с этим, конечно, нам делать. Ну, в частности, готовиться к лету, я к этому. И хорошо, что в следующем часу у нас будет игра под названием «Влетай в лето». В лето вот эта подготовка у нас будет. В этом часу, друзья, напомню, мы играем да так, чтобы у кого-то из наших радиослушателей оказалось в руках два билета в любой кинотеатр нашего города на два лица. Ну, а потом мы играем с торговым центром «Интериум», чтобы у кого-то еще и какой-то суперприз в руках оказался. В общем, планов на ближайшие три часа точно много, потом еще музыкальный агент. Ребята, хорошая компания, как обычно, с 16 до 20.00 на любимой волне. С вами Александр Назаренко. Прекрасного всем времяпрепровождения.
1: В хорошей компании плохо не бывает.

0: Дружочки, у меня есть хорошее напоминание. Партнер вечернего шоу – компания «Автосеть. Шины и диски». Летняя шина от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть Ворша» и Кубовского 75. «Автосеть Витебский», Московский проспект 35. «Автосеть Полоцкий», Петруся Бровки 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Радио «Витебск» – хорошая компания.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
3: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: 16:23 в нашем городе, по-прежнему с вами хорошая компания. На улице у нас тепло и наступила прекрасная пора, все вокруг цветет и пахнет. По поводу, кстати, цветет, вы знаете, что недавно проводили исследование и утверждают, что мужчин, который дарит своим партнершам чаще цветы, реже страдает от выпадения волос. Поэтому сам Бог велел, пожалуйста, можно букетик пылевых нарвать, подарить, и смотри, несколькими волосинками на голове будет больше. Но я так понимаю, что просто никто их выдирать не будет. Скорее всего, так.
1: Слушаешь Радио Витебск. Хорошая компания.

0: всю эту песню в кино меня води. Что касается кино, да, кино, не домина, а именно кино. Значит, ребятушки, играем в ближайшем будущем в стоп-кадр, но до этого, опять же, программа о кино под названием «Длинный дубль», свежие новинки, вообще новости расскажет Галя Захарова.
1: Хорошая компания лучше, чем обычно.
0: А вот как раз таки после «Длинного дубля» я приглашаю вас сразиться за сертификат в любой кинотеатр нашего города на любой киносеанс. Рассаживаемся поудобнее.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Студия Paramount Pictures выпустит в широкий кинотеатральный прокат экшн-триллер режиссера Дэвида Эйра с Брэдом Питтом в главной роли «Сердце зверя». Премьера фильма состоится 25 сентября. Главный герой повествования – бывший солдат войск специального назначения Брэд Питт, который после авиакатастрофы оказывается в глуши диких лесов Аляски в полном одиночестве, ну, если не считать лучшего друга человека – собаку. Первый трейлер показали на презентации студии на Синемаконе, и большая часть ролика посвящена глубокой эмоциональной связи персонажа Питта с его псом. Видео демонстрировало, как главные герои совершают опасный переход через бурную реку, а потом вдвоем противостоят опасным лесным животным. В картине также снялись Джей.К. Симмонс и Анна Лэмп. Ну а Дэвид Эйр и Брэд Питт ранее уже совместно работали над военным танковым экшеном «Ярость», где Питт играл командира экипажа танка «Шерман».
1: За кадром.
0: Кейт Бекинсейл, имеющая огромный опыт борьбы с вампирами и оборотнями, столкнется с зомби в фильме «Сумерки мертвецов» в финальной главе зомби-саги великого Джорджа Ромеро. Фильмы серии продолжают снимать и после смерти Ромеро. Бекинсейл занимает освободившееся место главной героини, поскольку первоначально назначенная Мила Йовович отказалась от участия. Действие истории разворачивается на разоренной земле, где последние ростки человечества постепенно уничтожаются межфракционными войнами и постоянно нарастающей угрозой живых мертвецов. Ромеро написал черновик «Сумерек мертвецов» и действительно предполагал, что это станет заключительной частью франчайза, состоящего из 6 полнометражных фильмов, а также нескольких спин-оффов и ремейков. Продюсеры, едва анонсировав производство новой картины, честно предупредили, если фильм оправдает финансовые затраты, то останавливаться, в принципе, вовсе не обязательно.
1: Длинный дубль.
0: Уилл Смит исполнит главную роль в экшн-триллере «Супер Макс», который срежиссирует Дэвид Гордон Грин, постановщик «Хэллоуина». Но на больших экранах фильм не появится. Amazon MGM Studios за $70 миллионов приобрела у студии «Мирамакс» права на мировой прокат фильма, но только для того, чтобы сделать ленту стриминговым эксклюзивом своей платформы Prime Video. Самое главное, намерения покупателя были ясны с самого начала, и потом никто не станет возмущаться, как это было с ремейком «Дома у дороги». Последняя появление Смита в кинотеатрах состоялось в 2024 году с выходом боевика «Плохие парни 4». Это был рискованный релиз из-за инцидента на церемонии раздачи оплеух и «Оскаров», когда актер неадекватно отреагировал на шутку Криса Рока. «Супермакс», как его описывают, жесткий, полный непредсказуемых поворотов экшн-триллер про двух агентов ФБР, которые расследуют убийство, совершенное в самой охраняемой тюрьме в мире. Съемки стартуют в середине августа. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск. Быстро, дешево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
2: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: радио «Витебск» хорошая компания.
1: Камера «Мотор». Стоп-кадр.
2: Между прочим, хорошая компания опять категорически вас приветствует на нашей волне, предлагая при этом поиграть в очень веселую игру под названием «Стоп-кадр». Тем более, на кону целый сертификат еще на два лица на любой киносеанс в нашем городе, на любой кинотеатр. Вернее, в любой кинотеатр. Так что думайте сами, играйте сами, играть или не играть. А что касается, естественно, фильмов, которые идут у нас в кино, их огромное количество. И я хочу заострить ваше внимание, друзья мои, на очень интересной картине с детективным расследованием. Значит, стадо овец, я вам серьезно рассказываю, стадо овец берет расследование своей копыта после неожиданной кончины пастуха Джорджа. Конечно, грустное начало. Смотрите в кинотеатрах. Витебско-комедийный детектив, следствие ведут овечки. Возрастное ограничение 12+. Может быть, тот человек, который сейчас выиграет 2 билетика и пойдет как раз-таки с кем-то в этот кинотеатр, в кинотеатр на этот фильм. Ну, а теперь, что касается

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.
3: Упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания.
4: Камера, мотор. Стоп-кадр.
5: Ой, подводим итоги игры под названием «Стоп-кадр». Судя по вашим ответам, вопрос был следующий. Сколько было негритят у Агаты Кристи? Не все читали, не все смотрели, но все целеустремленные. Вот это приятно. Был вариант, что 12, кто-то считал, что 9 негритят. Значит, кто-то считал, дайте полистаю я. Не, в целом вот такие варианты ответов. Ну, правильный ответ же 10 негритят. Помните, веселая история в кавычках, когда, значит, в компании людей, собравшихся в одном месте, люди странным образом, значит, погибали, и количество статуэток негритят уменьшалось. Вот такая веселая история. Гораздо лучше пойти в кино, посмотреть про овечек. Кино, которое расследует, как, почему, значит, их любимый пастух ушел в мир иной. Да. Значит, кто выиграл у нас билеты? Самый первый ответ, именно циферку 10 я просил. Циферка 10. Сейчас листаю, я как-то залистал-то. Так, дала наша радиослушательница, которую зовут Оксана. Ее номер телефона заканчивается на 2831. Оксану я поздравляю.

0: раз-таки эти два билетика в кино Оксаночка вам достаются. Остается только прийти к нам их и забрать. Ну, а если до сих пор вы целеустремленный и желаете у меня вырвать билет в кино, добро пожаловать в игру «Стоп-кадр», но уже завтра, хотя впереди еще много веселых, интересных игр. Остаемся вместе.
1: «Стоп-кадр». Наша музыка на радио «Витебск». Yep.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. На Радио Витебск. Хорошая компания.
4: О как!
5: Сразу пожелаю всем приятного аппетита. Если у вас сейчас, ну, по времени, я даже не знаю, полдник, может быть, кого-нибудь. Кто-то из тех и наших радиодрузей, которые предпочитает не есть после 6, наверное, сейчас уже ужинает. У меня есть очень хорошее предостережение. Значит, врачи сказали, что роллы, кофе и сыр могут вызывать зависимость сильнее сахара. Представляете, какой жуткий кошмар. По словам этих самых врачей, я только не знаю, где они собирались и что это за врачи, в какой стране, в каком городе и кто там у них главный. Так вот, при отказе от таких продуктов у некоторых людей возникает настоящий синдром отмены и сильная тяга. Кофе чаще вызывает психологическую зависимость. Это я, кстати, по себе знаю. Да, этого они мне не открыли вообще, ничего нового. А снеки, колбасы, сыры и роллы... так любимые многими и так часто выставляемыми в интернет-пространстве. Я вот никогда не видел, знаешь, кто-то выставил такой: «О, я ем яичницу. У нас сегодня праздник с любимым, значит, это годовщина, едим яичницу». А вот как купили роллы, так обязательно надо интернет показать. Ладно, проехали. Так вот, роллы вызывают физическую зависимость, в том числе из-за усилителей вкуса, которые воздействуют на рецепторы и заставляет покупать такую еду снова и снова. Снова и снова. Снова и снова.
3: Хороший вечер в хорошей...

0: играл как какой-нибудь мужчина из наших радиодрузей, такой под эту мелодию, такой направляется к выходу со своей работы с чувством удовлетворения глубокого и с чувством того, что завтра уже четверг, потом пятница и все. Чего вас, друзья, и поздравляю. Так, ближайшие планы. Ну, конечно, начало часа нового, а там свежие новости от нашей службы информации расскажет Таня Воронцова.
1: Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Витебске 17 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Нацбанк снижает ставку рефинансирования с 1 июня на 50 базисных пунктов до 9,25%. Такое решение принято сегодня после заседания правления. Обсуждали ключевые индикаторы ставки по операциям поддержки ликвидности банков. Как отметил на заседании правления глава Нацбанка Роман Головченко, ситуация в экономике стабильная. ВВП вышел на 100%. Ситуация на валютном рынке также стабильная. Инфляция снижается несколько месяцев подряд. Такая тенденция, как прогнозирует Нацбанк, сохранится и далее.
1: В мире.
2: Министр обороны Польши Владислав Касиняк-Камыш раскритиковал Киев после произошедшего накануне инцидента, залетевшим в воздушное пространство Эстонии БПЛА. Об этом он заявил в эфире одного из польских телеканалов, сообщает ТАСС. По его словам, Киеву следует быть осторожнее и обеспечить, чтобы беспилотники не создавали угроз для стран НАТО. 19 мая около полудня воздушное пространство Эстонии вошел БПЛА. Министр обороны Эстонии сообщил, что дрон был сбит румынским истребителем F-16, базирующимся на авиабазе Шауляй в Литве. Евросоюз договорился полностью выполнить условия торгового соглашения США после угроз американского лидера Дональда Трампа резко повысить пошлины на европейские товары, включая автомобили. Об этом пишет издание Bild. В публикации отмечается, что представители правительств стран ЕС и Европарламента согласовали отмену пошлин на американские промышленные товары, а также расширение доступа на европейский рынок для морепродуктов и сельхозпродукции из США. Одобренные политиками ЕС льготы будут действовать только при условии, что Вашингтон тоже выполнит свои обязательства. Актер Дмитрий Харатьян столкнулся с внушительной суммой дорожных штрафов. Пользуясь новым китайским автомобилем, артист накопил почти 400 постановлений на общую сумму свыше 500 000 российских рублей. Перечень зафиксированных нарушений включает превышение скорости, неоплату парковочных мест, езду без использования ремня безопасности. Актер время от времени закрывает часть накопившихся задолженностей. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северной четверти 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10, плюс 15 градусов. По области завтра днем ожидается плюс 25, плюс 30. По западной половине от 19 до 24 градусов тепла. В Витебске плюс 28, плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть».

Да, песни, возможно, танцы в хорошей компании, но танцы где-то там внутри, глубоко в себе, или жигу-дрыгу, или качучу, кто что любит танцевать по поводу того, что середина рабочей недели, все миновало, и торжественно можно перерезать ленточку второй половины недели, а она по дням рабочим меньше, чем первая, соответственно, да? Там у нас понедельник долгий этот, вторник немножко быстрее, среда пролетевшая, ну, а потом там четверг, пятница, да, и здрасте, здрасте, выходные! Хорошая компания, как всегда, на любимой волне. Мы проводим время прекрасно. Прекрасно все, мне кажется, что проводим его, когда заканчивается время рабочее на работе. Хотя и там тоже вместе с нами хорошо быть. Но напомню, в этом часу мы будем влетать в лето. Это такая наша веселая игра, благодаря которой наши радиослушатели обогащаются различными гаджетами, которые будут помогать им в летнем отдыхе. Ну и, как всегда, много музыки. С вами Александр Назаренко. Всем привет!

0: Реклама на радио Витебск.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. ParitetBank. С нами удобно.
5: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках. Остановись!

0: Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
2: С 21 по 24 мая в Грин. Фарш из свинины. 10,89 за килограмм. Филе скумбрии. Мороженое. 7,99 за 500 грамм. Грудка цыпленка. 8,39 за килограмм. Цены с бонусной карты. Greenmarket.by. 375-44. 560-60-61.
3: Телефон рекламной службы. 60-11-60. На радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
4: Ну и рубрика «Свои на дороге» в своей в хорошей компании, которая адресована тем нашим радиодрузьям, которые находятся за рулем автомобиля. Кто-то там, может быть, провел целый день, кто-то полдня, кто-то с радостью после работы запрыгнул туда, завел его и вот уже поехал с хорошим настроением. Я предлагаю это настроение еще больше увеличить, тем самым, как всегда, нажимая кнопку аварийки в определенный момент, одномоментно мы это делаем, обозначая себе на дороге. Если от кого-то видели ответочку, об этом можно написать. Вайбер 7071071. Есть, конечно, это не противоречит безопасности. Потому что главное на дороге правильно. Это она, родная, родимая. Да, ну и многие наши радиодрузья любят снабжать свои сообщения какими-то фотографиями, что они видят, какую красоту. Красота действительно и в городе, и за городом. Все зеленеет, и все цветет. И, значит, майские жуки эти уже бьются в стекла и автомобилей, и домов. В общем, прекрасная весна сегодня, ну, в целом, в этом году, да? Так, ну что, готовы миргать? Поехали, погнали, полетели. Раз, два, три, мир!
3: Хорошая дорога в хорошей компании. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Дружочки, конечно, хорошо быть здоровым и никогда не болеть, но есть хворь какая-то приключилась, есть очень хорошая новость, особенно, знаете, когда поздно вечером и думаешь, а куда же бежать и что с лекарствами делать. Так вот, внимание, Витебск, забота, которая не спит. Аптеки, добрые леки, которые теперь работают круглосуточно. Одна улица Воинов Интернационалистов 23 и проспект Фрунзе 71. А добрые леки, искусство живой заботы. Подробнее на сайте deleki.by. Ну а теперь к вашим сообщениям, которые вам удалось прислать в хорошую компанию. Ну, во-первых, у нас Сергей написал «Мирк-мирк» на проспекте Терешковой. Отлично. Игорь прислал просто смайлик, не знаю где. Ну, просто смайлик, молодец, Игорь. Яна написала «Мирк, кнопка компьютера, скоро домой». Ну, вот я понимаю, что все, компьютер, опа, выключается. Сергей написал, Евгений. У меня «Мирк» Черняховка возле «Континента», замечательно. Сергей, день добрый, «Мирк» на «Ауди 27-29» во дворе на Покровской. Всем хорошего дня и удачи на дорогах. Анатолич, огромный привет. Спасибо, Сережа, и спасибо за вчерашний видосик, когда вы мимо нас проезжали. То есть, в целом, я гипотетически мог из окна вас видеть, как вы на аудишке своей проехали. Андрей написал, одинокий «Мирк» на Кольцевой, в районе реки Лучоса, еду на дачу в Старинке. Привет Игорю, Лехе, Руслану и вам тоже. Спасибо. Еще и Сава в Кировском «Миркает» на светофоре, который для некоторых очень необычно там находится. И еще есть Аня. Всем хорошего вечера, Анечка, и вам того же. Будем вместе с хорошей компанией.
1: Будет вечер, будет хорошая компания.

0: еще у нас есть Мирк из Италии от Вовки, который прислал еще и фотку со Скани 366. Володя, вам тоже хорошей дороги и прекрасного вечера. Будем вместе на любимой волне.
1: Радио Витебск.

0: слушает. Реклама.
1: Встречайте электромобили BYD в Витебске. Символ технологий, инноваций и стиля. BYD – это не просто автомобиль. Это ваш личный комфорт, тишина в салоне и мгновенный разгон. Экономьте на каждом километре пути и получайте максимум удовольствия от вождения. В автосалоне Витебска Автосити вас ждут современные модели BYD с выгодными условиями покупки, гарантией и сервисным обслуживанием. Сделайте шаг в будущее уже сегодня. Записывайтесь на бесплатный тест-драйв в Витебске по телефону +375 29 708 10 10. BYD. Энергия вашего успеха.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
8: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Все нехорошо было, да, днем, когда солнышко такое яркое и очень даже жаркое местами. И дождик после этого солнышко вечером тоже хорошо. А еще хорошо, когда скидки большие, когда очень большие скидки. Партнер вечернего шоу компании «Автосит» — шины и диски. Летние шины от 70 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть» Ворша и Кубовского 75. «Автосеть» Витебский, Московский проспект 35. «Автосеть» Полоцкий, Петрусябровки 57. «Автосеть» — за шинами к нам.
1: Радио Витебск. Радио, которое слушает.

0: Надо, кстати, послушать Шаде сегодня в треке вечера. А чё нет? А чё нет? То песни про Ай поют про Шаде, а мы Шаде не слушаем, а? Модно же, стильно, молодежно. Так, ребятушки, в середине часа новости. Да, ну как обычно. А потом играть будем в игре под названием «Влетай в лето». На этой неделе у нас двухместная палатка на кону. Хотите поучаствовать, побороться? Милости просим.
1: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. На агрофоруме обсудили устойчивое развитие сельских территорий и фермерских хозяйств. Обльский керамический завод будет поставлять архангельским застройщикам кирпич. На Витебщине наркомагазин завербовал 13-летнего подростка. Подробности в начале следующего часа. В завершении выпуска информация на правах рекламы. ЖРЭД города Витебска приглашает на работу начальника ЖЭУ. Заработная плата от 2400 рублей. Дворников – заработная плата сдельная от 1300 рублей. Слесаря-сантехника – заработная плата от 1400 рублей. Рабочих строительных специальностей – кровельщики, сантехники, сварщики, монтажники сантехнического оборудования, маляры, штукатуры, альпинисты и другие. Заработная плата сдельная – от 2000 рублей. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните 33 34 64 100 36 99 30.
2: Тест-тур представляет туры в Египет и Турцию с прямыми вылетами из Витебска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Подробности по номеру +375 29 115 33 55. Уполномоченное агентство тест-тура в Витебске, улица Советская, дом 2.

0: Витебск. Хорошая компания. Влетай в лето.
1: После хорошей-то песни играться должно как-то веселее, правда? 17.36, игра под названием «Влетай в лето» в хорошей компании здесь, на радио Витебск. А влетаем мы в лето вместе с нашими друзьями, с турагентством «Вокруг света». Туры во все страны мира с турагентством «Вокруг света». Отличный сервис и выгодные цены гарантирован. Я напомню, что от турагентства «Вокруг света» на этой неделе мы разыграем двухместную палатку, которая достанется уже кому-то в эту пятницу. Ну, до этого момента я отбираю претендентов. Делаем мы это легко и просто. Я рассказываю вам про какое-то известное, очень такое достопримечательное место на нашей планете. Вы пытаетесь догадаться, что это. Ваши ответы я жду на Viber 7071-071. Кто влетит сегодня в список претендентов, неизвестно. Мальчик, девочка. Вот всегда мне вот интересно даже, как вы думаете, как вы вспоминаете, каким... Я вот, если честно, вот в игры, вот в эти... Я не очень хорошо играю. Вот проводить, да. Вот, смотрите. Значит, так, ребятушки, да, именно сообщение, звоните, то есть, ну, на звонки у нас вайбер этот не работает. Все, готовы, да? Что касается места, про которое я рассказываю. Представьте, что я нахожусь на холме. Высокий такой, 130 метров. Высочайшая точка, между прочим, этого города. На вершине находится базилика, одна из самых популярных достопримечательностей города. Вообще сюда можно или по ступенькам зайти, или подняться с помощью этого, как он называется? Ну, в вагончике таком на тросах, да, вылетело слово. Между прочим, в 2001 году вышел фильм, который называется «Мели». Многие смотрели, и действие как раз-таки происходит вот там, на этом холме.

0: проспект Строителей, 15. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Yourbank.by.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания.
3: Влетай в лето.
4: Посмотрим, кто станет очередным претендентом на двухместную палатку от наших больших друзей от турагентства «Вокруг света», с помощью которых можно улететь в любую точку света на нашем маленьком голубом шарике, при этом получить громадное удовольствие. Ну а теперь, что касается ответов, я рассказывал про...

0: Ну, давайте так. Начнем с неправильных ответов. И мне очень нравятся неправильные ответы, так сказать, юмористического содержания. Наши радиодрузья, как чего только не было, писали, что это пятый коммунальный. Писали, что это чертова борода. Писали, что я рассказываю про сибихи и даже вспомнили улицу 39-й армии. Вот, но я рассказывал про известный холм, находящийся в Париже, Монмартр. Вот, Монмартр, вот очень трудно произносить, кстати, хорошее слово для вечера пятницы, если ты не можешь произнести это, все, пора баиньки. А, многие не отгадали, это приятно. Вообще, я вам хочу сказать, мне кажется, сегодняшняя игра по количеству сообщений, она превзошла вообще все игры в наши вечерние «Влетай в лето». То есть вот эта третья неделя, и с каждой игрой людей все больше и больше, знаете, как снежный ком. Так, кто же у нас молодец? Я категорически и радостно поздравляю нашего радиослушателя Василия, который быстрее всех Монмартр и написал. Что написал? Монмартр, Париж. Ну, чтоб уже вообще так прям двойной удар. Да, действительно. Действительно, правильный ответ, он найден. Посему есть у меня уже третий претендент на двухместную палатку, которую разыграем в пятницу, как я говорил. Но, тем не менее, не надо вешать нос. Еще завтра и послезавтра есть время. Так что обязательно подключайтесь к хорошей компании на радио «Витебск», потому как мы играем во «Влетай лето» приблизительно в 17:35. Поэтому будьте, как говорится, готовы. А, вчера был День пионерии. С прошедшим вас.
1: «Влетай в лето». Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
2: Ты слушаешь «Радио Витебск».

0: С высоты птичьего полета смотрю на пробки в нашем городе. Ну, в целом, все, как обычно, все как всегда. И с учетом того, что пошел дождь, вспомнил хорошее правило. Пошел дождь, а ты за рулем. Снизь скорость, ну, на 10 км в час, а лучше на 15. И тогда все будет превосходно, все будет хорошо. Всем прекрасно добраться до дома или до работы, смотря кто куда едет. И всем прекрасного вечера в хорошей компании.
1: Реклама.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
5: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.

0: Так вот, под дождичек мы заканчиваем этот час, дабы начать новый. Ну а там, как всегда, подборка новостей нашей службы информации. Очень старалась найти все самое интересное Татьяна Воронцова.
1: Радио «Витебск». Хит на все времена.

0: Витебске 18 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. На пленарном заседании областного форума «Агростар. Территория возможностей» участники обсудили вопросы устойчивого развития сельских территорий и фермерских хозяйств в современных условиях. Сегодня на Витебщине насчитывается 430 крестьянско-фермерских хозяйств. Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник призвал участников, глав крестьянско-фермерских хозяйств, владельцев личных подсобных хозяйств активнее включаться в развитие агропрома области. Ведь объединив усилия, сделать можно гораздо больше. Своим опытом с участниками форума поделился глава крестьянско-фермерского хозяйства «Родник» Шумилинского района Юрий Семенов, возглавляющий Витебскую областную ассоциацию фермеров.
0: Новости региона.
1: На какое жилье в Витебске самый высокий спрос, рассказали в пресс-службе Госкомитета по имуществу. За первые три месяца года в Витебске зарегистрировано 480 сделок с квартирами. Это на 88 сделок меньше, чем в предыдущем квартале. Наибольшим спросом у покупателей недвижимости пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Средняя цена квадратного метра по городу – $940. Самой дорогой стала сделка стоимостью $132 900 за трехкомнатную квартиру по проспекту Черняховского площадью более 95 квадратных метров. Делать деньги на человеческих пагубных страстях становится все сложнее. Статистика наркопреступлений идет вниз. Вместе с этим падают и криминальные доходы. На этом фоне кураторы идут на все более циничные меры. На роль расходного материала в виде закладчика пытаются нанимать несовершеннолетних. На Витебщине наркомагазин завербовал 13-летнего подростка. Он был освобожден от уголовной ответственности, родители привлечены к административной. Став на путь распространения наркотиков, несовершеннолетний ломает жизнь себе и своей семье. Теперь все чаще фигурантами дел об участии в наркобизнесе становятся и так называемые трафаретчики. Если выяснится, что человек причастен к незаконному распространению наркотиков, то его действия будут квалифицированы по соответствующей части статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а там не бывает мягкого наказания. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Напиток «Пепси» 1,5 литра, 3 рубля 9 копеек. Мороженое «Юкки» пломбир на сливках 75 граммов, 1 рубль 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северной четверти 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10, плюс 15. Завтра днем по области ожидается плюс 25, плюс 30. По западной половине от 19 до 24 градусов тепла. В Витебске плюс 28, плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вакцина».

0: 229. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть».

0: Здрасте, хорошая компания. 18.08 в нашем городе. После того, как прошел, я не знаю, еще идет, наверное, в разных частях нашего города дождь такой бодрящий, да? Эх, какое настроение прекрасно. Вот ободрящая новость из Екатеринбурга. Ну, слава богу, наверное, у нас такого не будет. Значит, в Екатеринбурге далеком ограничили покупку огурцов в магазинах. Представляете, об этом в СМИ написали. А произошло это после снижения цен в магазинах на овощи. Ну, рухнули, наверное, цены на огурцы. Ну и пошел народ скупать. Короче, продавали не больше 5 килограмм в одни руки по цене 69 килограмм. О, 69 рублей килограмм. Ну, российских рублей. Может, потому что цена такая интересная какая-то. И народ ломанулся покупать, потому что, типа, волшебные какие-то огурцы, особенно витаминизированные. Там, я не знаю, как афродизиак в них какой-то заложен. Тем не менее, надеемся, что я уже говорил, что у нас такого не будет. Наша огуречная промышленность хорошо работает с огурцами, с овощами. Совсем у нас хорошо. И в хорошей компании у нас тоже прекрасно. А вот здоровый ажиотаж все-таки, я думаю, будет. Через несколько минут у нас рубрика под таким названием. Здоровый ажиотаж. Очередной приз можно получить в торговом центре «Интериум». Достаточно найти желтую наклейку, на которой написано «Я слушаю радио Витебск» в определенном месте в торговом центре «Интериум», и кто быстрее находит, получает приз. Об этом подробнее, как я уже говорил, через несколько минут.
1: В хорошей компании плохо не бывает.

0: Проспект Строителей, 15. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Проводишь часы в интернет-магазинах? Проходишь километры в поисках? Останавливайся.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Хорошая компания.
2: Здоровый ажиотаж.
3: Очередной выпуск игры под названием «Здоровый ажиотаж». Все, что вам нужно, это приехать в... Уже сразу... Я сразу... Че я буду? Тянуть, что ли? Нет, хотите получить настольную лампу-ночник? Кто хочет? Бесплатно. Бесплатно. Кто хочет? Да, много. Лес рук. Значит, тогда, друзья, вы легко и просто отправляетесь сейчас в торговый центр «Интериум», в шоурум «Электрикум». И ищите наклейку на розовой настольной лампе в шоуруме «Электрикум» в торговом центре «Интериум». Ищем наклейку на розовой настольной лампе. Желтая такая яркая наклейка, написано «Я слушаю радио Витебск». Все. Находите наклейку, присылайте мне. Вайбер 707-71-071. Как, вот когда первый мне пересылает человек, я сразу говорю «Стоп, игра», отдаю дальше координаты человека, который нашел, ну, номер телефона, с ним связывается организатор розыгрыша, и отдают настольную лампу-ночник. Все. Вот такая простая, очень хорошая игра под названием «Здоровый ажиотаж». Здесь с хорошей компанией играем мы вместе с торговым центром «Интериум». Удачи, все, пожалуйста. Едем, ищем наклейку. Кто первый, тот молодец.
4: Проводишь часы в интернет-магазинах, проходишь километры в поисках. Оставь.

0: Новый ажиотаж.
1: Ну, я не знаю, как на улице вообще ситуация, дождик где идет, где не идет, но по-прежнему та самая яркая желтая наклейка, на которой черными буквами написано «Я слушаю Радио Витебск», где-то наклеена в торговом центре «Интериум», в шоуруме «Электрикум» на розовой настольной лампе. И тот из людей, который быстрее всех найдет эту настольную лампу с наклейкой, сфотографирует, пришлет мне на Viber 707-71-071, тот получит настольную лампу «Ночник» от партнеров этой игры. Так что, с учетом того, что никто за последние 10 минут мне еще ничего не прислал, а вы, может быть, находитесь рядышком, на стоянке, мимо проезжаете до торгового центра, загляните, да-да-да, «Электрикум» в «Интериуме», и там на розовой настольной лампе есть наклеечка. Хочу видеть фотографию. Угу.
2: В хорошей компании плохо не бывает. Реклама.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Бай.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: мне рассказать о том, что все-таки наклеечку никто не нашел? А нет, буквально 30 секунд назад наша радиослушательница Анна прислала мне соответствующее сообщение. Посему, друзья, говорю вам о том, что на сегодня игра под названием «Здоровый ажиотаж» окончена. Но если вам идейка понравилась, будем с радостью играть в хорошей компании с 18 до 19.00 по будням. Так что ищите, но самое главное, находиться в торговом центре «Интериум», потому что все наклеечки и все задания надо будет делать именно там.
1: Слушаешь радио «Витебс».

0: Ну то, что музыка это панацея от всего, это правда, это правда. 18:28 в нашем городе. Кстати, про музыку поговорим в конце этого часа в рубрике «Трек вечера». Будете выбирать, какая песня вам более по душе, мы ее-то и послушаем как раз-таки. Ну а тут недалеко у нас до программы о спорте под названием «Спорт FM». Давайте тоже окунемся в спорт через несколько минут.
1: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт FM».
2: Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Какой счет?
1: Пока я отлучался, стартовал хоккейный чемпионат мира. Итоги дней вчерашних таковы. Канада, Финляндия и Швейцария одержали 3 победы подряд. Чехи нанесли 14 бросков в створ и взяли 3 очка со Швецией. Сухие победы норвежцев и венгров 0-4 и 0-5 над итальянцами и британцами. Латыши неожиданно уступили Австрии 1-3. Словения отыгралась 2-4 и взяла 1 очко со Словакией. «Локомотив» снова вышел вперед в серии с «Акбарсом» 3-2. Вчера «Фрес» оформил дубль. «Паник» с двумя голевыми передачами. «Хмелевский» забил во втором матче подряд. Ярославцы могут взять кубок Гагарина уже в четверг. Смотрим игру с 18:45. Победитель регулярки НХЛ «Колорадо» сразится с «Вегасом», а «Каролина» спустя 9 дней дождалась соперника. Им стал «Монреаль». Первый матч полуфинала Кубка Стэнли стартует уже завтра. Каким будет финал, скоро узнаем. Челси переносит спасение Тоттенхэма. Итог 2-1. Подопечные Макфлайрена победили в ЭПЛ впервые за 8 матчей и поднялись в топ-8. Шпорам же нужно не проиграть Эвертону в выходные или надеяться на осечку Вестхэма, чтобы официально сохранить место в АПЛ. Борнмут пишет свою историю. И не только свою. Подопечные Ираолы вчера отобрали очки у Манчестер Сити и гарантировали себе путевку в Лигу Европы на следующий сезон.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: Арсенал – чемпион Англии впервые за 22 года. Команда возглавляла таблицу большую часть чемпионата, набрала 82 очка в 37 матчах и в итоге опередила Манчестер Сити на 5 очков. В ЭПЛ осталось сыграть еще один тур, но он ничего не решает. Канониры стали 14-кратными чемпионами Англии. Каким был мир, когда Арсенал стал чемпионом в 2004-м? А вот таким. Стартовал легендарный сериал «Остаться в живых», который многие из вас смотрели поздним вечером по Первому каналу. «Властелин колец. Возвращение короля» выиграл кинопремию «Оскар». Сборная Греции завоевала титул чемпионов Европы тогда, когда от них это вообще никто не ждал. Ну а в России стартовал «Дом-2», который наделал много шуму по всему СНГ. И вот спустя 22 года «Арсенал» вновь становится чемпионом. Саутгемптон исключен из плей-офф чемпионшипа за шпионаж. Такое решение принято из-за скрытой съемки тренировок Миддлсбро, с которым играл Саутгемптон. На этом попался один из сотрудников клуба. В финале плей-офф их заменит Миддлсбро, а в следующем сезоне со святых снимут еще 4 очка в начале сезона. Сильно. Получается, не такие святые. Ну и вот вам карма. 12 мая игрок Саутгемптона издевательски празднует победный гол против Миддлсбро, имитируя шпиона, а 19 мая уже стал известно, Саутгемптон исключают из финала плей-офф. Туда попадает Миддлсбро. Карма существует в максимальном ее проявлении. «Зенит» превзошел «Спартак» по количеству чемпионских титулов в России. Команда «Симака» 11-й раз в истории завоевала золото чемпионата. Сине-бело-голубые по этому показателю превзошли «Спартак», в активе которого 10 чемпионств. «Алькарас» снялся с Уимблдона. Турнир пройдет с 29 июня по 12 июля. Ранее «Карлос» из-за повреждения запястья снялся с турниров в Барселоне и Мадриде, а также с Ролан-Гарос. «Алькарас» — победитель 7 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Уимблдон он выигрывал 2.
2: Спорт FM. Это интересно.
1: Официальная новость. Макгрегор возвращается. Конор проведет бой с Кэллоуэем. Нет, это не шутка. Да, это правда. 5 лет Конора Макгрегора не было в боях. После тяжелейшего поражения в трилогии с Порье ирландец заявлял о возвращении 10 раз. А вот теперь Макгрегор возвращается уже точно. Самый большой простой за все время выступлений и совсем непростой соперник. Колби все. Ковингтон исключен из ростера UFC. Пишут, что он сообщил руководству UFC о завершении карьеры. Последний раз Ковингтон выходил в клетку в 24-м году, когда проиграл Бакли, а побеждал он последний раз аж в 22-м году. Его рекорд в ММА – 17 побед, 5 поражений. В Австрии за 2 евро можно купить деревянный шарик, который затем можно спустить с 87-метровой трассы и с интересом наблюдать, как он проходит все препятствия. А это видео прилагается вам по окончанию трассы. Ну, круто, чё, мелочь, а приятно. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM.
3: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу?
0: Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: 200 рублей. Майская распродажа летних шин в магазинах «Автосеть». «Автосеть» Ворша, Кубовского, 75. «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35. «Автосеть» Полоцкий, Петрусябровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Реклама на радио «Витебск».
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Телеграмм-промбанк.
4: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. «Метр Плюс». Звони. 7043. Телефон рекламной службы. 60-11-60. На радио «Витебск». Хорошая компания. Любовный гороскоп.
0: Так, граждане, близнецы, скорпионы, девы, козероги, рыбы, водолеи, овны. Кто хочет послушать любовный гороскоп на этот вечер, а? Все хотят? Молодцы! Давайте. Овны, сегодня ваш любимый человек не будет понимать, что вы имеете в виду, что хотите ему сказать и вообще, почему поступаете тем или иным образом. Его непонимание будет отражаться на степени уверенности его действий, уровень которого вас будет удручать, причем чем дальше, тем больше. Витиевато, но так серьезно как-то. Дальше, тельцы. Мои дорогие, ненаглядные, обожаемые... Ну вот, да, как всегда, значит, и дает тельцы. Все, открылись тельцы. Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, почему вы поступаете совсем не так, как ему кажется нужным или логичным. Однако этому будет свое объяснение, которое, в общем-то, лежит на поверхности, если только захотите его увидеть. Хватит ли ему желания? Близнецам сегодня не стоит перебарщивать вечером в изобретательности, думая о том, как лучше очаровать вашего любимого человека и привлечь к себе его внимание. Гораздо полезнее было бы задуматься о чем-то более важном и полезном. Раки, вашему консерватизму пора сдавать позиции сегодня вечером. Не будьте столь строги членом семьи, проявите мягкость и широту взглядов. Львы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно сложно понять, что вы хотите сказать тем или иным своим действием. Он не сможет понять ваших мотивов и желаний, поэтому будет вести себя растерянно и неестественно. Девы, у дев в этим вечером, возможно, будет все в порядке с внутренним мироощущением и все. Все в порядке, самое главное. А что еще надо? Весы. Весы нынче будут выглядеть образцовыми. Вы все будете делать вместе с вашим любимым человеком, пребывая в мире и согласии. Хороший вечер для того, чтобы вместе куда-нибудь выбраться. В зоопарк, театр или просто погулять под дождем, например. Скорпионы, у вас при общении с вашим любимым человеком может возникнуть ряд проблем самого разнообразного свойства и характера. Не стоит пытаться их не замечать, все равно не получится. Лучше встретить их с открытым забралом на равных, и тогда они, возможно, отступятся, испугавшись вашей решительности. Стрельцы, сегодня будут вы склонны к тому, чтобы неправильно трактовать слова вашего любимого человека, причем его это будет не столько обижать, сколько удивлять. Он-то будет искренне верить в то, что говорит все правильно и ясно. Козероги, из вас как будто все соки сегодня выжили. И кто? Ваш любимый человек. Он настолько извел вас своими придирками и скандалами, что вы на стену лезть готовы. Впрочем, перед тем, как выполнять такие акробатические трюки и этюды, задумайтесь, а может в его придирках все-таки есть истина, а? Далее этим вечером вашему любимому человеку будет несколько неуютно рядом с вами, поэтому он постарается каким-то образом увеличить дистанцию между вами хотя бы на небольшой промежуток времени. Отнеситесь к этому с пониманием, уже завтра все вернется на круги своя. Рыбы, сегодня звезды рекомендуют вам с вашим любимым человеком вместе почитать какую-нибудь интересную книгу, можно вслух и по ролям. А еще это вас больше сблизит и даст вам пищу для долгих ночных или вечерних разговоров, обсуждений и рассуждений. Пусть они окажутся плодотворными. Любите друг друга.
1: Любовный гороскоп. Наша музыка на радио «Витебск».

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. На «Радио «Витебск» хорошая компания. Трек вечера.
3: Ах, любим мы рубрику под названием «Трек вечера». Почему? Потому что мы так же, как и всегда, любим контактировать с нашими радиослушателями. Так, мы предлагаем обычно какие-то две музыкальные вещицы, вы за них голосуете, ну и та песня, которая набирает больше всего голосов, открывает программу «Привет и поздравлений» «Музыкальный агент». В целом, все просто, все легко, никаких подводных камней. Единственное, голосование, оно такое специфическое, да, вам нужно найти у себя в сообщениях, там, в Вайбере, так называемые эмодзи или эмоджи, и наши радиослушатели голосуют за песню красненькими или черненькими сердечками. Ну, это как бы так, символично очень, да? И за какую-то песню красными сердечками, за какую-то черными сердечками. Вайбер 7071071. Сергей написал, что он голосует за песни Александра. Спасибо большое. Ну, просто Дроздову пока в отпуске, поэтому я тут сам с собой играю, подбираю. Мне просто интересно, что наши радиослушатели выберут. Значит, я говорил несколько часов назад в эфире о том, что появилась сейчас и очень популярная такая молодежная песня про Шаде. Вот, и я говорю, так слушайте, давайте попробуем в треке вечера Шаде послушать, да, ну все ж помнят вот это.

0: Если вам нравится эта музыкальная вещь, ой, я даже не знаю, сколько ей лет, то давайте красненькие сердечки отправляйте, да, в Viber 707-101-071, и мы откроем этой песню «Музыкальный агент». Вот, еще на интересную мысль меня натолкнуло кто-то из наших радиослушателей, значит, даже нет, вот он подписан как офтальмологический центр, и тут, значит, такая рекламка «Фонопед, учитель-дефектолог». Ну, наверное, когда я рассказывал гороскоп, мне вот это вот прислали. И у меня вот идея, а давайте мы, может быть, вначале музыкального агента вот это послушаем.
1: Отшумели летние дожди, но сказала осень зиму жди.
0: Прекрасная песня, мне кажется, тем более и дождь прошел, и, ну, только весенний дождь это был. Так, если вы считаете, что за Александра Медведева мы, ну, послушаем. Вот же делали раньше песню, да? Да, то, пожалуйста, черненькие сердечки за Шру присылайте туда же в Viber 707-101-071. В целом, я все рассказал. Единственное, еще напомню, да, программа «Привет и поздравления». Вспоминайте, вдруг у вас есть какие-то поводы, у вас у знакомого день рождения. Сейчас, знаете, хорошо мессенджеры присылают там, да, у такого-то день рождения. И я вам хочу сказать, сколько раз была такая история. Значит, когда ты поздравляешь в эфире... Так, подождите, надо мне как-то Шуру пока отключить. Так вот, бывают такие истории, что вроде бы как сам человек не слышал, но кто-то слышал и ему передал, что тебя аж по радио поздравляли. Поэтому используйте такую возможность. Ну, а пока в начале часа свежие новости. Танина расскажет Воронцова. Ну и послушаем еще Маранти.
2: Радио «Витебск». Хит на все времена.

Витебске 19 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Совет министров утвердил соглашение о сотрудничестве между правительствами Беларуси и Алжира в области научных исследований, технологического развития и инноваций. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили Билта в пресс-службе правительства. Соглашение подписано 3 декабря 2025 года в Алжире в рамках визита президента Беларуси Александра Лукашенко. В соглашении определены приоритетные направления сотрудничества – цифровые технологии, искусственный интеллект, инновационные технологии в промышленности, биологические, химико-фармацевтические и медицинские технологии, инновационные технологии в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности.
1: В Беларуси.
2: Национальный банк с 1 июня выпускает в обращение новую банкноту номиналом 200 рублей. Соответствующее постановление правления Нацбанка подписал председатель правления Роман Головченко. Выпуск в обращение осуществляется в рамках плановых мероприятий по актуализации дизайна и защитного комплекса банкнот образца 2009 года, а также замене ветхих и поврежденных банкнот на годные к обращению банкноты. Новую банкноту покажут позже, но уже сейчас отметили, что изменения в дизайне есть.
1: В мире.
2: В Варшаве прошла многотысячная акция протеста. Участники потребовали резкого изменения политического курса правительства страны. Поляки требуют от Туска немедленно остановить губительный зеленый курс Евросоюза. Этот пакт, принятый в 2019-м, грозит Польше охлаждением экономики и резким промышленным спадом. По маршруту манифестации, организованной движением «Солидарность», было перекрыто движение транспорта. Пятитысячная акция протеста, как сообщается, завершилась без существенных эксцессов. Жительница Калининградской области 25 лет прожила в законном, как она полагала, браке, но при попытке развода выяснила, что никогда не была замужем из-за ошибки сотрудников ЗАГСа. В браке родился ребенок, было приобретено имущество, оформленное на имя супруга. Когда она решила расторгнуть брак и разделить совместно нажитое, выяснилось, что записи о регистрации брака в ЗАГСе нет. Свидетельство о браке все это время хранилось у мужа, поэтому к иску женщина смогла приложить только копию. В суде потребовался оригинал, но в ЗАГСе не нашли соответствующие записи. Супруг, в свою очередь, воспользовался ситуацией и заявил, что они никогда не состояли в браке. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северной четверти 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10, плюс 15. По области завтра днем ожидается плюс 25, плюс 30. По западной половине от 19 до 24 градусов тепла. В Витебске плюс 28, плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, а далее на волне Радио Витебск стартует музыкальный агент.
1: Вечер на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам». Музыкальный агент.
2: Здравствуйте, друзья! 19 часов 7 минут в нашем городе. Программа «Музыкальный агент» на радио «Витебск». Целый час посвящен вашим приветам, поздравлениям, теплым словам, словам поддержки, может быть, каким-то возгласом, легким приветиком, может быть, шарму, вообще все, что угодно. Плюс музыкальные заявки. Если то, что вы хотите послушать, есть в нашей музыкальной базе, то, конечно же, мы это выполняем легко и просто. Вайбер, Телеграм, 7071. 071, пишите, дружочки мои. Ну, а пока есть у меня несколько еще для вас предложений, и потом за финальным треком вечера. Значит, что касается праздников на сегодня. Наверняка вы слышали, что сегодня отмечается день рождения джинсов. Ну, тут каждый может отметить. Очень практичная одежда. Ну, что я буду говорить? Ну, всякие джинсы, они всякие. Значит, широкие, узкие, значит, комбинезоны. Значит, все, молчу, хватит. День крепкой дружбы. Это серьезно. Настоящая дружба, сами знаете, дорогого стоит. Также отмечается Всемирный день пчел. Да, столько сегодня информации в день. Вот эти вот маленькие жужжащие букашки столько приносят всего, что если бы не было вот этих вот товарищей, то, наверное, мы бы, люди-человеки, померли бы с голоду уже, честное слово. Вот, потому что нечего было бы есть. Вот. И еще один есть повод интересный такой. Сразу говорю, порицаем. Ну, мы же серьезная организация, правильно? Сегодня отмечается Международный день пьяницы. Да, да. Порицаем, плохо, нехорошо, вот. Еще тут, знаете, был свидетелем сегодня разговора двух взрослых людей. И один другому говорил о том, что тут праздники детские, выпускные, все дела. И один другому говорит, так на выходных же не будут продавать в магазине. Говорит, да. И в это время стоящий там, я не знаю, пятиклассник, наверное, говорит, так надо заранее покупать. Вот. Молчу дальше, не продолжаю, чем закончил разговор, но мужики смеялись. Очень громко и весело. Значит, ну а теперь, друзья мои хорошие, теперь это юмор был на всякий случай, потому что я знаю, сейчас налетят. Значит, наши эти, как блюстители нравственности. Мы говорим, порицаем, все это плохо. Теперь, давайте, музыкальный агент должен начинаться песней, которую выбрали именно вы, наши любимые, дорогие, хорошие. С огромным перевесом побеждает Шура. А Шаде, к сожалению, ну, пролетает, как фанера над Парижем. Поэтому отшумели летние дожди. Песня в тему. Давайте слушать. Ну, а от вас привет, поздравления. Жду. Вайбер, Телеграм, 707-1071. Музыкальный.

0: Специальный агент.
1: Антоха, обожаю тебя, твоя Катюнечка. Вот такое сообщение к нам пришло только что. Ребята, совет на Любовь Горько от себя добавлю. Да, Вайбер, Телеграм 7071071. Пожалуйста, ваш привет, ваши поздравления и музыкальные заявки. Многие доверяют нашим вкусам, и в частности, музыкальному вкусу нашего музыкального редактора. Это тоже хорошо. Павел написал: «Здравствуйте, любимое радио. Хочу передать привет всем радиослушателям. Только с тренировки можно что-то веселое?» Да, Паша, будет сейчас. А вот после вот этого сообщения Нина написала: «Здравствуйте, Радио Витеб. Сегодня нашей самой замечательной и классной девчонки, Коваленко Настеньки из города Витебска, юбилей 10 лет. Вся наша дружная семья поздравляет ее с этой замечательной датой. С днем рождения, маленькая красавица, с десятилетием. Пусть мир вокруг тебя будет волшебным, добрым и радужным. Желаем, чтобы все твои невероятные мечты исполнялись, а твоя жизнь была наполнена чудесами, счастья, радости и удачи. Целуем, обнимаем. Песенку, пожалуйста, на ваше усмотрение». Но здесь, знаете, песня такая серьезная, взрослая. Но мне кажется, что нужно всегда в жизни нажимать педаль газа, да, и тогда вот все будет хорошо. И вот Насте хочется пожелать, чтобы она везде всегда была первая. Поэтому послушаем свежую песню от Зивер, которая называется «Газ».
0: Музыкальный агент.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио Витебск. Слушай свое.
1: My жизнь, мой life stories. Инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв. Кайф.

0: Центр Интериум. Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60.
4: Музыкальный агент.
5: Связаться с программой приятного поздравления музыкальный агент на радио Витебск очень просто. Достаточно написать Viber Telegram 707-71-071 и вуаля, ваше сообщение в эфире. Выполняем, если это возможно, и музыкальные заявки. Ольга, мама Ольга и папа Сергей передают огромный привет, самые теплые пожелания своей дочке Маше. Перед выпуском, Машенька, ты у нас будешь самой красивой. Любим тебя. Вот видите, стоило мне вспомнить выпускные. Вот. Максим Андреевич и Дмитрий Сергеевич передают горячий привет своему другу Игорю. Поздравляют с покупкой нового мотоцикла. Игорь, ты теперь круче нас всех вместе взятых. И поставьте, пожалуйста, песню «Райд» с удовольствием.
4: Музыкальный

Виталий так что прислал сообщение. Димон, давай не будем больше сегодня красить, а то скоро мультики начнут показывать. Докрасим завтра. Ну, тут, в общем-то, я согласен, ребята. Берегите здоровье, да? Самое главное – это жить в нынешней все-таки реальности, правда? Есть еще сообщение от нашего радиослушателя. Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет Мандрику Александру от брата Жени. Здоровья, хорошего вечера и отличного настроения. Присоединяемся и, давайте, бодрящую песню для всех наших радиослушателей.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В МИД Беларуси отметили положительную динамику сотрудничества с Бразилией. Мининформ проводит конкурс издательских проектов для реализации наиболее значимых из них. Комитет госконтроля проведет горячую линию по проблемным вопросам обеспечения сельских жителей различными товарами. Подробности в начале следующего часа.
2: Тест-тур представляет туры в Египет и Турцию с прямыми вылетами из Витебска. Широкий выбор отелей, отличные цены, действует рассрочка. Подробности по номеру +375 29 115 33 55. Уполномоченное агентство тест-тура в Витебске, улица Советская, дом 2.

0: Специальный агент.
1: Середина рабочей недели прошла, не это ли повод ответить это каким-нибудь прекрасно вкусным блюдом, запить это новым каким-то сортом чая, например. Да мало ли поводов, друзья, этими поводами я предлагаю делиться в программе «Привет и поздравления», музыкальный агент здесь на волне «Радио Витебск». Вот хорошая компания. Сергей Андреевич и Андрей Дмитриевич передают огромный привет своему другу Максиму Николаевичу с покупкой дачи. Желают урожайных грядок, дружелюбных соседей и сочных шашлыков. По скриптум. В выходные едем к тебе на инспектирование в кавычках огорода с мангалом. Твои друзья Сережа и Андрей. Хорошая инспекция, я хочу вам сказать. И есть еще сообщение. Евгений написал сегодня, что отмечается День джинсов, да? Я рассказывал вначале. Добрый вечер, любимое радио. Сегодня хочу поздравить с их любимым международным праздником всех ребят с ДСК. Так как они любят носить джинсы, не любит никто. И поставьте, пожалуйста, для них песню коллектива «Браззавиль». Выполняем музыкальную заявку.
0: Музыкальный

0: и поздравления, и выполнять музыкальные заявки.
1: Реклама.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Музыкальный агент.
2: Ну, кто-то уже дома, кто-то на работе, а у кого-то впереди, между прочим, свидание. И вот Марина передает огромный привет своей подруге Елене перед свиданием и желает, чтобы он понял, какая ты потрясающая с первой минуты. А после свидания звонок мне с подробностями. Твоя подружка Мариночка. Интересно, интересно. Так, дальше, друзья. Ну, напомню, Viber, Telegram 707-71-071. Программа «Привет в поздравлении». А, можно писать сюда. Музыкальные заявки стараемся также выполнять. Ольга написала: «Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет для самого замечательного, любимого папочки и мужа Сережки Торлина. Вчера мы были вместе, а сегодня я уже скучаю по тебе. Знаю, веришь, что все плохое скоро закончится, и мы будем самыми счастливыми на планете Земля. Мы тебя очень сильно любим, скучаем и ждем. Твоя семья, сыночки, ангелочки и Олька». И еще и замечательное поздравление. Здравствуй, Радио Витязь. Меня зовут Катя. Мне 10 лет. Передаю огромный привет и поздравления с днем рождения моему папе Сереже. Папа, ты самый сильный, самый умный. И я хочу тебе пожелать, чтобы машина не ломалась, начальник часто хвалил, и футбол по телевизору показывали без рекламы. Очень тебя люблю, целую 100 раз. Твоя дочка Катя.

0: и мама. И поставьте, пожалуйста, песню «Бонд с кнопкой». Ну, я так понимаю, что это группа «Бонд с кнопкой». Песня называется «Кухни».
1: Музыкальный агент.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

Последние минутки музыкального агента, между прочим, на волне радио Витебск. Еще можно успеть в целом сообщение приветливое прислать. Так, дальше. Вот есть поздравления. Ольгу и Александра Черных поздравляем с годовщиной свадьбы. Желаем вашей семье долгих лет, процветания, достатка и благополучия. Пусть в вашем доме всегда царит любовь и доверие, и каждый совместный день приносит радость все ваши близкие. Есть еще сообщение. Где же оно? Так, от Володи. Володя поздравляет своего кота Васю с днем рождения. Ему сегодня 2 года. Пусть он будет здоров, ласков и мурлычен. Хорошего ему аппетита и долгих лет рядом со мной. Поздравляем вашего котика. Вот такого я не помню. Было. Так, вот от Ксюши есть сообщение. Добрый вечер. Передаю привет своему красавчику Евгению. Тебя невозможно не любить, ведь ты такой настоящий и благородный мужчина. Ты частичка моего сердца. В твоей душе безумно много теплоты, заботы и преданности. Ты тот, кем болеет моя душа и кому так стремится мое любящее сердце. Ксения, я уверен, что ваши слова долетели до вашего любимого, ну и песня, которую вы заказывали от нашего гостя, который у нас был в студии, от человека, который ездил на канал РТР, Павел Агеев, который придумывает песни, сочиняет их вместе с искусственным интеллектом. Песня называется «Я буду ангелом твоим».

0: переход в финальных нотах. 19:57 в нашем городе подходит к концу программы. Приятного поздравления, музыкальный агент, равный как и хорошая компания. Я Александр Назаренко. С вами прощаюсь. Есть еще одно сообщение от Маши. Добрый вечер, Радио Витебск. Всех поздравляю с прекрасным весенним вечером, особенно моего любимого супруга Толянчика. И всем другим Толянчикам, Артурчикам, Димончикам, Сергеем, Наташам, Петям, значит, Машам, Вальм, короче, всем нашим радиодрузьям я желаю хорошего вечера. Услышимся завтра. Встречаемся здесь на главной волне региона, на волне Радио Витебск. Все, пока.
1: Будет вечер, будет хорошая компания.

0: Витебске 20 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Глава МИД Беларуси сегодня встретился с послом Бразилии в связи с завершением срока его дипломатической миссии. Максим Рыженков выразил благодарность Бернарду Жоргу Леопольду де Гарсия Клинглу за его плодотворную деятельность. Стороны отметили положительную динамику сотрудничества между нашими странами. Министр обсудил с послом Бразилии ключевые направления дальнейшей экономической и политической кооперации, а также важность развития всестороннего сотрудничества. В рамках тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения одно из белорусских ракетных подразделений заняло назначенный район. Личный состав выполнил мероприятия его охраны, обороны и всестороннего обеспечения. Одновременно боевые расчеты провели комплекс мероприятий по подготовке к получению специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и снаряжению ими ракет-носителей. Российской стороной в ходе учений ядерных сил отработаны практические мероприятия. Предприятия приведения соединений и воинских частей применения ядерного оружия в высшую степень боевой готовности.
0: В Беларуси.
1: Министерство информации проводит конкурс издательских проектов для включения в план выпуска социально значимых изданий, сообщили в министерстве. Конкурс проводится по следующим темам. 85-летие начала Великой Отечественной войны и обороны Брестской крепости, молодежь Беларуси, информационная безопасность детей, национальные герои Беларуси, год белорусской женщины. Прием заявок продлится до 1 августа. К участию в конкурсе допускаются юридические лица, осуществляющие издательскую деятельность, являющиеся резидентами Республики Беларусь. Комитет госконтроля Беларуси 21 мая проведет горячую линию по проблемным вопросам обеспечения сельских жителей различными товарами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На горячую линию можно сообщить о проблемах, связанных с работой автолавок, отсутствием в торговых объектах необходимых товаров, недостаточным выбором, качеством предлагаемых товаров. Также можно сообщить о возможных фактах завышения цен на продукцию или ее значительном подорожании. Сообщения принимаются на короткий номер 191 с 9 до 13.00 и с 14 до 18.00. Кроме того, информацию можно отправить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Набор шоколада «Мерси» 250 граммов, 16 рублей 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
0: Погода на радио «Витебск».
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северной четверти 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10, плюс 15. По области завтра днем ожидается плюс 25-30, по западной половине от 19 до 24 градусов тепла. В Витебске плюс 28, плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг

0: Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио Витебск. Час по-русски.
2: Всем привет, это Филатов и Кэрос. Вы слушаете нашу музыку на радио Витебск.

0: Витебск, Фрунзе, 77, корпус 2.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
3: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на радио Витебск.

0: всегда.
1: Привет, Витебск, это Ваня Дмитриенко. Я представляю тебе свою новую песню. Слушай и наслаждайся на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В Совете Республики обсудили перспективы экспорта продукции легкой промышленности в Африку. Официальная Варшава потребовала от Украины впредь не допускать пролета дронов ВСУ через воздушное пространство стран НАТО. Бегемотов Пабло Эскобара спасут от уничтожения. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
4: Всем привет, это Джонни. Слушайте мои треки.

0: Агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Сегодня состоялась рабочая встреча председателя Совета Республики Натальи Качановой и заместителя премьер-министра Беларуси Виктора Каранкевича с руководителями отечественных предприятий легкой промышленности, сообщили Белта в пресс-службе Совета Республики. В ходе встречи Наталья Качанова подчеркнула важность развития торгово-экономического сотрудничества с Африкой. Президент Беларуси неоднократно отмечал значительный экономический потенциал африканского региона, обратила внимание спикер. Участники встречи комплексно обсудили вопросы поставок продукции легкой промышленности в страны Африки и ключевые направления работы.
1: В Беларуси.
2: С 27 мая по 3 июня на базе столичной Чижовка-арены пройдет открытый чемпионат союзного государства «Кубок сильнейших спортсменов по фехтованию». Участие в турнире примут более 200 лучших фехтовальщиков Беларуси и России, которые разыграют 12 комплектов наград. Программу «Кубка сильнейших» откроют раперисты. 27 мая выступят мужчины, на следующий день на дорожку выйдут женщины. 29 мая состоятся командные турниры. С 30 мая по 1 июня призеров определят шпажисты. 2 и 3 июня будут соревноваться представители фехтования на саблях.
1: В мире.
2: Официальная Варшава потребовала от Украины впредь не допускать пролета дронов и ВСУ через воздушное пространство стран НАТО. Минобороны Польши настоятельно рекомендовала Киеву быть аккуратнее при выборе целей. Аналогичное заявление по сообщению эстонских СМИ сделали в Таллине. Там требуют от Киева принять меры, чтобы исключить риски, связанные с беспилотниками в воздушном пространстве НАТО. За последние два дня количество подобных инцидентов резко выросло. Они затронули Литву, Латвию и Эстонию. Несколько раз в воздух поднимались истребители НАТО. Бегемотов Пабло Эскобара спасут от уничтожения. О начале масштабной кампании по спасению 80 животных объявила директор московского зоопарка. Бегемоты обитают в Колумбии. Это потомки животных, которых в 80-е годы привез Эскобар для своего личного зоопарка. После гибели наркобарона бегемоты оказались на свободе. Они распространились и превратились в угрозу для местной экосистемы. Власти признали, что контролировать популяцию невозможно и решили усыпить около 80 особей. Директор московского зоопарка написала, что зоопарк, как Всемирная природоохранная организация, обязан предложить более гуманную альтернативу. На сегодня это все новости. Далее о погоде на завтра.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северной четверти 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 10, плюс 15. По области завтра днем ожидается плюс 25, плюс 30. По западной половине от 19 до 24 градусов тепла. В Витебске плюс 28, плюс 30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северной четверти 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15, завтра днем по региону плюс 25-30, по западной половине 19-24 градуса выше нуля. Витебский днем плюс 28-30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северной четверти 4-9. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15. Завтра днем по региону плюс 25-30. По западной половине 19-24 градуса выше нуля. Витебский днем плюс 28-30. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северной четверти 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15, завтра днем по региону плюс 25-30, по западной половине 19-24 градуса выше нуля. Витебский днем плюс 28-30. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северной четверти 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-15, завтра днем по региону плюс 25-30, по западной половине 19-24 градуса выше нуля. Витебский днем плюс 28-30. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северные четверти 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15. В Витебске 13-15 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Горячий хит.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебске по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северной четверти 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, в Витебске 13-15 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Привет всем, дорогие друзья. Меня зовут Егор Крид, и вы слушаете радио «Витебск».
1: А под ними полосы, на моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северной четверти 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15. В Витебске 13-15 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: на радио Витебск.
1: Не обращай внимания на светофор, не смотри на знаки, агрессивные.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северной четверти 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, в Витебске 13-15 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северной четверти 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, в Витебске 13-15 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер северной четверти 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15, в Витебске 13-15 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит на радио Витебск.